0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 9 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать белорусском и как можно замедлить старение.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил с рабочим визитом Гомельскую область. Глава правительства провел совещание на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. На мероприятии рассмотрели ряд тем о работе предприятия, в их числе необходимость улучшения финансового состояния компании и диверсификации рынков продаж. Также Александр Турчин отметил важность создания производства новых видов бумаги на комбинате до конца года. Женщины в Беларуси работают больше мужчин примерно на час. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Согласно расчетам ведомства, представительницы прекрасного пола в среднем трудятся 10 часов в день. У мужчин показатель составляет 9 часов. Специалисты отмечают, что речь идет о выполнении обязанностей как на работе, так и дома. Например, белорусские тратят больше времени на ведение домашнего хозяйства и воспитание детей.
0: К новостям в мире.
1: Один день конфликта с Россией обходится бюджету Украины в 450 миллионов долларов. Об этом заявил украинский министр иностранных дел. Он отметил, что боевые действия являются огромной нагрузкой на экономику государства. По словам главы ведомства, официальный Киев потратил почти 700 миллиардов долларов на противостояние с Москвой с начала спецоперации. Руководитель полагает, что кризис можно разрешить в этом году. Однако для такого шага нужно активное содействие США. К новостям регионов. Обновленное здание отдела ГАИ открыли в Столбцах. В торжественной церемонии принял участие глава района Андрей Атрушкевич и министр внутренних дел Иван Кубраков. Руководитель МВД подчеркнул, что модернизированный объект призван создать более комфортные условия как для правоохранителей, так и гражданских посетителей. Также высокопоставленный офицер отметил ряд местных специалистов наградами. Кроме того, Столбцовскому ГАИ передали новый служебный автомобиль. И в завершение выпуска. Ряд привычек могут замедлять старение у взрослых людей. Так считает группа ученых из Великобритании. Они изучали состояние примерно 3500 человек. Исследователи оценивали изменения в ДНК людей, а также частоту их культурных и творческих занятий. Специалисты обратили внимание на тех участников эксперимента, кто читал книги, слушал музыку или посещал мероприятия хотя бы раз в неделю. Биологические показатели таких добровольцев ухудшались примерно на 5% медленнее, чем у других людей. Ученые считают, что культурная и творческая активность снижают уровень стресса и тем самым позитивно влияют на здоровье.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: красоту с улетным утром на МВ-радио.
1: 7:12 в Беларуси, в Минской области и нашей прекрасной столице. Всем доброго, великолепного утра! Мы снова с вами встретились на волне 97.4 FM на МВ-радио. И вот четверг, почти что финишная прямая этой недели. У вас тоже складывается такое чувство, что время, ну уж, как-то непростительно быстро пролетело с понедельника-то? Ах, да, если бы оно могло замедлиться хотя бы чуть-чуть, чтобы тянуться начало... И у меня, кажется, есть для вас эффективный способ. Статика называется. Это такой вид упражнений, когда вы застыли в одном положении в подходе. Ну, когда, собственно, выполняете эти самые упражнения. Допустим, можно присесть до того самого момента, пока ваши бедра не станут параллельны полу, а спина плотно будет прилегать к поверхности стены. И можно вот так вот постоять в таком положении. И поверьте, это будут самые долгие 10, 20, а возможно даже и целых 30 секунд в вашей жизни. Ну что же, мы открыли рецепт нескучного и продуктивного, главного здорового утра, но пока что не открыли сводки от синоптиков. Вот к этому, кстати, мы и подходим.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по восточным районам пройдут дожди. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха от плюс 12 по востоку до плюс 20 по юго-западу страны. В Минске также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха утром от плюс 6 до плюс 9, днем до плюс 17. Не, ну слушайте, и правда, пора бы уже на солнце посмотреть, потому что с этими дождями мы уже совсем забывать начали, как выглядят эти самые солнечные лучи. Ну вот, отлично, пожалуй, это то, что нам нужно для начала нашего утра. А чтобы настроение было на пике, вот как мы с вами распишем наш первый час. К примеру, под самый его конец обязательно я расскажу для каждого знака зодиака его личный прогноз на день, поэтому не пропускайте. И пока мы просыпаемся... Трамп спит прямо на мероприятиях. Целый скандал по этому поводу организовался. Причем, между прочим, все штатного масштаба, если можно так выразиться. Поэтому расскажу все подробности очень-очень скоро. Ну что же, под песни, под их ритм и работа веселее спорится, и утренние ритуалы как по накатанной идут. Поэтому включаю нашу МВ-шную. Специально для тех, кто уже проснулся.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 7:32 на часах. И только не говорите мне, что прямо сейчас не зеваете. Не поверю. Ну, что ж говорить, если и мы, утренние ведущие, иногда тоже отдаляемся от микрофона как можно дальше и как даем во весь рот шире. В общем, мы же на самом деле с вами в конце концов-то люди, да? Кто из нас не без слабостей? Однако, все-таки бывают такие случаи, когда сон абсолютно неприемлем. И события, посещая которые спать, ой, как не стоит, тоже в нашей жизни есть. Особенно если вы обожаемый, в кавычках, по всему свету президент США. В общем, если уж совсем вкратце рассказать, к чему я все подвожу. Дональд Трамп немножечко решил поспать во время мероприятия в овальном кабинете. Бывает, возраст и диетическая кола все-таки дают о себе знать. Но был один журналист, который решил сфотографировать сие и выложить к себе в бложек. И тут на самом деле понеслось. Скандал на всю страну. Хотя автор поста даже не сказал о съезде президента. Белый дом как накинулся на него с подпиской «Он моргнул, ты идиот». Ну что ж, от Белого дома звучать это должно, наверное, было очень сильно политкорректно. В общем, давайте немножечко к другому перейдем. А вы вообще воображаете масштаб того, что я сейчас рассказал? Тут дело даже не в том, что спал Трамп или нет, а в том, что... А заслуживает ли эта ситуация вообще внимания СМИ и целых штатов? Ну вот серьезно. Понимаю, если бы Трамп фигурировал на фото с инопланетянами, которые прилетели на остров Эпштейна, тогда еще хоть как-то можно было бы реагировать. Ну или на худой конец в сеть выложили отчет о состоянии экономики или о данных, кому США успели насолить. Ну вот тогда как бы понимаю. Но опять же, ломать комедию из-за такого... В конце концов, он же президент, может спать где захочет. Ну а в овальном кабинете происходили дела и почище, и Билл Клинтон здесь не даст соврать. В общем, не ходите, детки, в овальный кабинет. Как мы понимаем, хорошего там нет. Однако мы очень надеемся, что этот день будет насыщен на хорошие и приятные эмоции, приятные впечатления. И, конечно, хорошего мы подбавим прямо сейчас вместе с музыкой на МВ-радио. А уже немножечко после уже вас будет дожидаться гороскоп на удачу.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Дорогие слушатели, сейчас будет тот самый момент, когда астрология встречается с хорошим настроением. Даже если вы не верите звездам, поверьте мне на слово, сегодня Вселенная будет работать в режиме «Поддержка без СМС и регистрации». Поэтому слушаем, ищем свой знак и забираем частичку хорошего настроения. Поехали! Итак, Овны, ваша энергия сегодня как хороший кофе. Бодрит, но не нервирует. Не бойтесь действовать первыми, потому что звезды уже дали зеленый свет. Вы сильнее, чем кажется, и быстрее, чем думаете. Тельцы, мир сегодня хочет вас обнять, а не проверить на прочность. Позвольте себе чуть больше удовольствия, вкусной еды, уюта, ну или просто тишины. Вы заслужили этот день без подвигов, просто будьте счастливы без причины. Близнецы. Скажем так, ваша суперсила сегодня – это гибкость. Даже если планы поменяются 3 раза за утро, в итоге вы выиграете. Поэтому улыбнитесь хаосу, именно в нем прячется та самая удачная случайность. Раки. Ваше сердце сегодня работает как мощный передатчик добра. Оно обязательно получит ответ. Сделайте что-то милое для себя без чувства вины. Вы не обязаны спасать всех, иногда достаточно спасти свое хорошее настроение. Львы. Сцена уже ждет вас, даже если это просто дорога на работу. Ваша уверенность сегодня заразительна, так что сияйте без стеснения. Девы. Самое смелое, что вы можете сделать сегодня – ничего не планировать. Да-да, отпустите контроль хотя бы на несколько часов. Так, весы у нас идут дальше. День складывается в вашу пользу, даже если по утрам не так, ну, на самом деле, так не кажется. Все сложные разговоры сегодня получатся мягкими, а, скажем, простые разговоры – радостными. Ваша задача – не искать баланс, а просто довериться моменту. Скорпионы. Та самая идея, которую вы держали в голове неделю, сегодня попросится наружу. Не бойтесь звучать нестандартно. Именно сегодня вас это и возвысит. Стрелец, ваш оптимизм сегодня работает как беспроводная зарядка для окружающих. Сделайте то, что давно откладывали. Первый шаг будет самым легким. Козероги, даже если сегодня вы сделаете в 2 раза меньше, чем хотели, это уже огромный подвиг. Похвалите себя за это. Вообще, на самом деле, даже хвалите себя за то, что вы встали и уже держитесь на ногах. Водолеи. Ваше нестандартное мышление сегодня, наконец, оценят по заслугам. Будьте странными, будьте разными, будьте собой в квадрате, да и в конце-то концов. Ну и рыбы. Ваша интуиция сегодня острее, чем утренний нож для хлеба. Доверьтесь ей даже в мелочах и поверьте, она не подведет. Ну вот и все, 12 знаков, 12 поводов для того, чтобы улыбнуться. И как видите, звезды сегодня на нашей стороне и даже чуточку болеют за каждого. Если ваш знак не совпал с характером, то ничего страшного, просто считайте, что это дружеское пожелание для всех с утра. Берите с собой эту энергию в следующий час и улыбайтесь случайным прохожим. И главное, помните, что самый точный гороскоп – это ваше собственное хорошее настроение. И этим самым хорошим настроением мы продолжаем здесь, на Минской волне, делиться друг с другом. И совсем скоро в нашей студии появится Яна Довбенко, которая расскажет самые свежие и самые важные новости к этому часу.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 4 до 6 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 5.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как Беларусь сотрудничает с Кыргызстаном и на что способны люди ради денег.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект соглашения со Шри-Ланкой о воздушном сообщении. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документ одобряет проект соглашения между правительствами двух государств о воздушном сообщении. Он станет основой для проведения официальных переговоров. На их проведении и подписании итогового соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин совершит рабочий визит в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Так состоялись консультации между МИДами Беларуси и Кыргызстана. Стороны обсудили проекты международных документов, чтобы согласовать их и подготовить к подписанию во время поездки. Визит Александра Турчина продолжит контакты на правительственном уровне. Напомню, ранее стороны поставили цель довести товарооборот до 500 миллионов долларов к 2030 году.
0: К новостям в мире.
1: Акция протеста медсестер прошла в столице Германии, Берлине. Об этом пишут местные СМИ. Работницы отрасли выступили против программы жесткой экономии. Сегодня в Федеративной Республике около 5 миллионов человек нуждаются в уходе, и расходы на него постоянно растут. Протестующие заявили, что новые законы могут увеличить риск бедности среди пожилых людей. Они требуют, чтобы реформы основывались на практических методах, а не на краткосрочном сокращении расходов. По прогнозам, к 2030 году дефицит фондов обязательно медстрахования достигнет 40 миллиардов евро. К новостям регионов. Рубелтелеком проведет плановую профилактику передающего оборудования. В ряде регионов, в том числе Минской области, будут временно отключать теле- и радиосигнал. Отключения пройдут с сегодняшнего дня до 24 мая, ориентировочно с 9 до 15 часов. В это время зрители не увидят обязательный общедоступный пакет телепрограммы «Коммерческое цифровое ТВ». Также не услышат некоторые радиостанции. При этом интерактивное телевидение зала продолжит работать в обычном режиме. И в завершение выпуска. Мужчина 4 года притворялся слепым ради денег. Случай произошел в США. Герой ситуации получил от Министерства по делам ветеранов 245 тысяч долларов. На самом деле мужчина мог водить машину, читать и пользоваться банкоматами без посторонней помощи. Позже выяснилось, что все это время он работал школьным охранником и был специалистом по огнестрельному оружию. Теперь пенсионеру грозит до 18 лет лишения свободы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: 8:09. Минская волна. С вами 97.4 FM. Это второй час нашего совместного бодрствования. И если в четверг вас накрыло бетонной плитой усталости, а никакой бодрящий напиток уже не работает, то держитесь за нас. Мы здесь, чтобы бодрить и бодриться. Кстати, способ взбодриться без лишней химии я, кстати, нашел. Да-да-да. Лайфхак для тонуса. Прямо сейчас, сидя в машине или за монитором, сделайте 10 резких жевательных движений с закрытым ртом. Звучит глупо. Да, на самом деле, наверное, и выглядит так же. Зато прочищает сонные артерии и, скажем так, отправляет сигнал тревоги в мозг быстрее, чем любая чашка с эспрессо. Поэтому пробуйте, сон как рукой снимает. Но не уходим далеко. Мы только начинаем разгоняться в этом часе, и вот что нас ждет. Эти самые жевательные движения, кстати, нам понадобятся, потому что сегодня в нашем фирменном розыгрыше «Вылетит и поймаешь» мы предлагаем пиццу и глинтвейн в кафе «Гараж». Ну, как и всегда, поиграем под конец часа. Получит ли Зеленский новую партию оружия от своих союзников, в очень жирных кавычках, разберемся в середине часа и посмотрим, сколько поводов удастся отыскать в нашем бортовом журнале на сегодня, на 14 мая. Поэтому оставайтесь с нами, будет познавательно. Ну и также музыкально, ведь в конце концов мы на одной волне, которая скоро станет настоящим цунами.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: И вот уже половина мая, считайте, за плечами. 14 число. В эфире у нас уже очень тепло и теплеет на улице. И кажется, что все это наша с вами заслуга, дорогие друзья. А сейчас станет еще жарче. Ведь мы открываем наш бортовой журнал и наш, скажем так, топ поводов и праздников. И первый повод связан с прогрессом. В этот день, в 1850 году, была запатентована одна из лучших помощниц по хозяйству. Посудомоечная машина. Быстро, удобно и ноготочки не портит. Конечно, на момент ее изобретения она была, ну, скажем так, не идеальной, неудобной и очень неэргономичной. Но, как факт, через пару лет мудрая женщина пришла, так сказать, и довела машину до ума. В итоге она сейчас востребована не только дома, но и в общепите. Это если что, я про машину говорю. Всем, кто не марает руки мытьем посуды по старинке,

0: Мать, как так можно? Поверьте, очень даже можно. И то, что все большее количество профессий сейчас на удаленке, это не минус. Потому что 21 век, он меняет правила. Допустим, многие мамы в декрете могут работать через компьютер или смартфон. И это только один пункт. Так что, удаленщики, наше вам почтение. Ну и последний повод на сегодня – политический. Союз независимых государств в этот день получил свое начало. Все началось с декларации о создании. Бывшие страны Советского Союза, скажем, не все, но многие, получили возможность свободной торговли, упрощенного перемещения и экономического взаимодействия. Конечно, современные реалии, ну, сильно меняются. Но настоящие братские узы стран не разрушить. Поэтому желаем всем нашим друзьям и соседям на самом деле содружества, процветания и, конечно же, мира над головой. Однако была такая страна, если мне помнится, она когда-то была в СНГ, конечно же, Украина. Сейчас там происходят поистине ужасающие события, но вот почему она снова стала инфоповодом в нашем улетном утре, я расскажу через несколько треков.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Украина. Не снова, а опять. Новости о южной соседке опять в ленте и опять не очень-то позитивные. В любом случае, для господина Зеленского. У Запада очередное обострение, но на этот раз не на поле боя, а в кошельках. Европейские союзники США внезапно начали что-то подозревать, потому что в Европе резко упал энтузиазм по поводу программы поставок оружия Киеву под красивой аббревиатурой Pearl, что, в принципе, переводится с английского как «жемчужина». Денег давать больше никто не хочет. Почему? Да потому что выросли недоверие Вашингтону и неуверенность, куда вообще уходят их взносы. Ирония в том, что подозрения европейцев выглядят вполне себе обоснованно. Оказалось, что война в Иране как-то неожиданно для всех истощила американские запасы. И теперь Пентагон смотрит на 750 миллионов, которые предназначались Украине, и думает, а не закрыть ли нам свои дыры? То есть схема простая. Европа скидывается на украинский фронт, а деньги красивой походкой уходят на складские нужды Пентагона. Американские чиновники при этом, кстати, недавно заявили, что без их помощи Украина не проживет и пары дней. Но, видимо, эти пары дней теперь зависят от того, как быстро Пентагон закроет свои отчеты по Ирану. В общем, как мы видим, дружба дружбой, а тапки, точнее танки и снаряды, врозь. Европейцы учатся читать финансовые отчеты, а в Вашингтоне, кажется, решили, что лучший способ помочь союзнику – это переложить счет за свои старые долги. Оружейный бизнес, видимо, дело тонкое и грязное, особенно когда ты платишь, а пользуется кто-то другой. Но в нашем эфире, дорогие друзья, для вас всегда все бесплатно. И музыка, которая будет через несколько секунд, и наши, конечно же, постоянные интерактивы, они же розыгрыши, они же игры. Поэтому жду победителя, между прочим, через несколько минут в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь». Так что приемники громче, а настроение все выше.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, часы показывают 8 часов и 40 минут. Это время завтрака, получается, уже потихонечку проходит. А многие дома, многие выбежали из дома абсолютно голодные. И это не порядок. Как же мы будем с вами делать в таком случае день наш на высоте? Да очень просто. Сегодня победитель получит съестной подарок от МВ-радио. И если вы планируете семейный отдых, то в кафе «Гараж» рады каждому. Пока мама и папа наслаждаются кухней, дети покоряют лабиринт или готовит свою первую пиццу на бесплатных мастер-классах. Устройте праздник дома. Заказывайте доставку через приложение или по короткому номеру 7767. Гараж. Истории начинаются здесь. И если вы хотите устроить свой маленький личный пит-стоп для хорошего настроения именно в кафе «Гараж», то вам понадобится слушать музыку на МВ-радио, потому что в следующих треках там где-то, скажем так, между строчками песен я спрятал секретную фразу. Как только вы ее расслышите, то присылайте ее нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Ну и по старой сложившейся традиции, первый и самый точный в фразе окажется победителем и заберет от меня пригласительный в кафе «Гараж». Ну что же, переходим от слов к делу, и да начнется битва.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Заметит и поймаешь.
1: 8:49, и вот настал тот самый момент, когда нужно объявить победителя на всю нашу сеть вещания. И, конечно же, мы этим займемся. Но для начала давайте-ка с вами обозначим, что же за фраза у нас сегодня была спрятана между строчек песни. Итак, фраза звучала как «Это вам не это». Ну и, конечно же, не то же самое, как и нечто другое. Небольшая фраза, которую я взял из старого доброго фильма под названием «ДМБ». Вроде как бы четыре слова, а целая легенда уже с 90-х годов тянется. Итак, кто же победил, спросите вы? Ну, а я с гордостью отвечу, что сегодня у нас подарок посещение кафе «Гараж» забирает Дарья, номер которой заканчивается на 1788. Дарья, мы вас поздравляем. И на всякий случай, наверное, не стоит ничего особо сильно планировать на эти выходные, потому что если вы все-таки где-нибудь там запланировали семейный отдых, то в кафе «Гараж» рады каждому. Пока мамы и папы наслаждаются кухней, дети покоряют лабиринты или готовят свою первую пиццу на бесплатных мастер-классах. Устройте праздник дома. Заказывайте доставку через приложение или по короткому номеру 7767. Гараж. Истории начинаются здесь. Ну а подарки на этом тоже никак не заканчиваются, как и наш эфир. Он продолжается с новостями от Яны Довбенко, которую мы ждем в нашей студии через несколько треков.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 6 до 9 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 7.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, что изменится для некоторых водителей и какой материал создали российские специалисты.
0: Новости.
1: Беларусь продолжит развивать стратегическое партнерство с Китаем. Соответствующую директиву подписал президент нашей страны. Документ определяет приоритеты взаимодействия официальных Минска и Пекина, в том числе усиление политического сотрудничества, сохранение исторической памяти и участие республики в ряде глобальных инициатив Поднебесной. Также речь идет об углублении промышленной кооперации, торговых и инвестиционных связей. Временное ограничение нагрузок на оси для грузового транспорта вводят в Беларусь. Соответствующее постановление приняли в Министерстве транспорта. Меры будут действовать с 25 по 31 августа на дорогах с асфальтовым покрытием. В период с 11 утра до 8 вечера при температуре воздуха выше 25 градусов нагрузка на одиночную ось не должна превышать 6 тонн. Ограничения не распространяются на перевозку пассажиров, животных, почты, скоропортящихся и опасных грузов.
0: К новостям в мире.
1: Делегация Ливана может отложить переговоры с Израилем, которые запланированы в Вашингтоне. Глава переговорной группы предупредил американских посредников, что сначала необходимо полностью остановить все военные действия на ливанской территории. Ливан также настаивает на строгом соблюдении режима прекращения огня и укреплении перемирия. В свою очередь, израильская сторона требует включить в повестку вопрос о полном разоружении организации Хезболла. Управляющий делами президента Беларуси Юрий Назаров совершил рабочую поездку в Мядельский район. Он проинспектировал строительство новых объектов в санаториях Приозерные и Сосны. Так, Юрий Назаров поставил задачу принять первых гостей в новых домиках уже в этом летнем сезоне. Кроме того, управделами указал на необходимость задействовать местный животноводческий комплекс и наладить переработку мяса и молока. Он также подчеркнул, что для развития главного курорта страны нужны новые проекты и инвестиции. И в завершение выпуска светопропускающую древесину разработали ученые из Сибири. Материал сохраняет прочность и природную красоту дерева, но при этом пропускает свет. Технология включает удаление некоторых полимеров, отбеливание и пропитку специальным составом. Такая древесина менее хрупкая, чем стекло, и может стать альтернативой пластику в отделке. Панели из материала создают мягкое рассеянное освещение и помогают экономить электроэнергию днем. Он подходит для строительства дизайна интерьеров и изготовления мебели.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
0: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
3: «Улетное утро» на МВ Радио.
4: Итак, что у нас там по времени? 9 часов и 6 минут. Вот это я задержался во времени. В общем, мы с вами на Минской волне, и здесь время летит незаметно. Мы снова в эфире. Как, кстати, ваше настроение? Ну, судя по вашим сообщениям, оно на высоте, и вы бодрее, чем любая зарядка. И вот вам факт про радио, прям с утра пораньше. А знаете ли вы, почему утренние эфиры так легко въедаются в голову? Потому что ученые недавно выяснили, человеческий мозг воспринимает голос диджея и музыку FM, как сердцебиение в утробе у мамы. Вот так вот оказывается. Это древний базовый ритм. Мы не просто шумим в колонках, мы подсознательно возвращаем вас в то состояние, когда все в порядке, все в безопасности, и можно себе спокойно шевелиться. Здорово, правда? Так что не выключайте нас ни в коем случае. У нас еще куча музыки, чтобы превратить этот, возможно, для кого-то серый четверг в почти что полноценную пятницу. Поэтому остаемся на волне 97.4 FM еще и за актуальным, за ситуацией на дорогах, которая в Минске сейчас прямо и разворачивается. Поэтому дайте мне один трек для того, чтобы дособрать все данные, и ожидайте.

0: Застегните ремни.
1: Музыка заканчивается, а вот актуальные события, которые происходят прямо сейчас на дороге, требуют своего освещения. Поэтому, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сообщаю, что ситуация на дорогах в Минске оценивается в 5 баллов на данный момент. И начнем по классике с ДТП. Три из них с очень сложным движением по всей восточной стороне МКАДа. К примеру, самые сложные участки — это у станции метро Могилевская, мы обсуждаем все еще МКАД, и также около станции метро Уручья между Борисовским трактом. Также на Игуменском тракте у МКАДа с затором большим, на Маяковского также ДТП, два ДТП на Шаранговича у МКАДа и также Вязанская с пробкой. Что-то сегодня МКАДу не везет. Пробки на Жудро и Бельского, кольцо-развязка на станции метро Пушкинская, а также на улице Коростояновой. Ну а сложное движение на улице Орловской отмечаем, на Долгиновском тракте, на улице Нововилинская, улица Ленина, участки на Сурганово, проспект Независимости от Монумента Победы до станции метро Октябрьская. Также улица Купалы сейчас простаивает. На Ванеева сложно с движением. Ну и также участки проблемные, отмечу, на улице Ольшевского. Ну что же, примерно такая ситуация на данный момент у нас на дорогах. А какая ситуация будет у нас в эфире, сейчас расскажу. Мы, как и всегда, завершаем наш эфир удачной посадкой. То есть теми самыми двумя треками, один из которых прозвучит в полном формате под завершение нашего эфира. Поэтому уже забегайте в наш Инстаграм и голосуйте за трек, который, кажется, вот должен занять свое почетное место в нашем плейлисте на сегодня. И через несколько минут мы начнем разгадывать шифр в нашем Инстаграме, поэтому не расходимся, даже если работа зовет. Ну вот и он, завершающий час нашего эфира. С вами «Улетное утро» и Женя Тихонов. Сделаем этот день улетным вместе.
0: «Улетное утро». Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Итак, давайте отвлечемся на пару минут от бытовых дел, от работы, потому что даже с утра отдыхать тоже нужно. Хотя в этом случае, наверное, все-таки будет больше разминка. Наше маленькое соревнование в расшифровке. И да, подарок тоже на месте. И, кстати, вот он. Сегодня мы разыгрываем сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life. VR Life – это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игроков. Игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А. Ну что, и правда увлекательно звучит? Ну а то! Значит, и игра вас тоже.

0: Будет немного сложновато, потому что я уже вижу неправильные ответы, поэтому хочу вас немного направить. И подсказка будет следующая. Флаги собраны далеко не все. Их бы по-хорошему еще 6 штук добавить. Но вместе они образуют одно целое. Кстати, праздник основания этого мы сегодня праздновали. Так вот, что это такое? Итак, жду ваши ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307. Ну и также, конечно, в нашем Инстаграме. Ну а пока небольшая рекламная и музыкальная пауза специально для всех нас.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Где были мои глаза? А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
5: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шиф работ.
1: Итак, получил я шквал ответов от вас в наш Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или же в наш Инстаграм ответ на сторис. И что я могу сказать? Очень многие дали правильный ответ. Ну, я старался не делать сегодня для вас что-то сложное. В конце концов, четверг, неделя нас выматывает. Нужно что-нибудь такое вот поспокойнее. И то, о чем уже говорилось в эфире, потому что была подсказка. Флаги далеко не все, но вместе они образуют одно целое. Многие угадали, что это Содружество независимых государств, оно же СНГ, день по факту образования которого сегодня можно считать вот, как день рождения. Вот именно так. Но сегодня я искал 28-го человека. У меня, кстати, это удалось на 100%. И сегодня наш победитель — это Инна, номер которой заканчивается на 97-96. Инна, мы вас поздравляем. Поэтому дожидайтесь уже сообщения от нашего редактора. Он расскажет, как забрать ваш сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life, потому что это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А. Ну что же, приятные эмоции и впечатления всегда можно получить на волне также 97.4 FM. Но, однако, наш эфир скоро будет подходить к концу. И, конечно же, это такое маленькое объявление того, что наш лайнер будет скоро совершать удачную посадку. Но это состоится только через несколько треков.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: «Дачная посадка».
1: Так, дорогие, у нас пока что еще не пятница, а всего лишь четверг. И все мы понимаем, что начинаем потихоньку терять наш запас сил от этой недели. И я с вами, я такой же, как и вы. И принес на нашу, на большую нашу компанию два трека. Ритм, движ, рэп. Сегодня выберем по вкусу один из этих треков и покорим этот день вместе. А проголосовать за них в нашей удачной посадке можно в Viber, Telegram 8029 10 10 307, или же в нашем инстаграме. Там есть удобный опросник. Для того, чтобы долго не морить вас ожиданием, давайте перейдем к прослушиванию каждого из треков.

And get low. Вот такое нам нравится. Чувствуете это настроение, когда рукой смахиваете стопку бумаг со стола, а сами в голове расписываете карьеру не топ-менеджера, а короля или королевы танцпола. О да, это то, что нужно для того, чтобы включиться в этот темп дня. И он будет очень заводным. Ну а есть у нас также еще и эпичный ответ на композицию, которая только что проиграла. Поэтому слушаем и внимательно, и где-то начинаем качать головой в ритм.

0: 50 Cent, Eminem, Lloyd Banks, You Don't Know. А вот это уже эпик со вкусом превозмогания. Отлично подходит для зарядки энергии или интенсива в тренажерном зале. Жим лежа покажется легким разогревом, а день лишь трейлером к выходным, которые уже, между прочим, не за горами. Так что выбор я оставляю для вас и на вас. Голосуйте вашим сердцем, потому что оно выберет? Более такой легкий флоу или же все-таки энергичное, ритмичное? Дело за вами. Ну а пока что музыка на МВ-радио. Сразу же после одного трека я выйду уже с победителем.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Дачная посадка».
1: Приятно, когда мнение радиоведущего совпадает с мнением аудитории. Сегодня мы голосовали и делали выбор между двумя треками: «Флорида» и «Ти-Пейн», «Get Low» и «50 Cent», «Eminem», «Lloyd Banks», «You Don't Know». Два великолепнейших трека, которые снискали невероятную популярность, были в ротациях и на некоторых радиостанциях остаются до сих пор. Но выбор нужно было сделать между первым и вторым. Сегодня мы выбираем первое, потому что по всем данным побеждает именно «Get Low», которая уже стоит в плейлисте для того, чтобы сделать ваше настроение на высоте. Хотя, в принципе, оно и так уже удалось. За эти 3 часа мы успели с вами и столько всего нового узнать, и посмеяться, и, конечно же, главное, поиграть, послушать музыку вместе с нами. Большое спасибо, дорогие друзья, за то, что все это время были на «Минской волне». Но это не повод покидать наше с вами на сегодняшнее расставание. Это всего лишь, скажем так, маленькая передышка перед завтрашним эфиром, перед пятничным эфиром, который будет на высоте. С вами был Женя Тихонов на протяжении всех этих 3 часов. До скорой встречи на «Минской волне».
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать белорусам и популяцию каких животных сохраняют в Великобритании.
0: Новости.
1: Беларусь и Азербайджан будут взаимно признавать водительские удостоверения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр нашей республики Александр Турчин. Теперь граждане наших государств смогут обменять свои удостоверения без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это станет возможным после получения вида на жительство. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации завтра. Акция будет приурочена ко Дню семьи. Консультации пройдут в устном формате. Обратиться к специалистам смогут многодетные и те родители, кто воспитывают ребят с особенностями развития. Граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, если они не требуют ознакомления с документами и не связаны с предпринимательской деятельностью. Подробности акции можно найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
0: Новостям в мире.
1: В переговорах между США и Ираном наблюдается прогресс. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов. По его словам, обсуждения идут продуктивно, но основным требованием остается недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Политик также отметил, что американская сторона активно контактирует с союзниками в арабском мире. Ранее Тегеран заявил, что не признает одностороннее продление прекращения огня. К новостям регионов. Мероприятие по отлову бездомных животных организуют в Дзержинском районе сегодня. Их проведет служба фауна города. Местным жителям необходимо принять необходимые меры по обеспечению безопасности своих домашних животных. Специалисты рекомендуют владельцам питомцев не допускать их свободного выгула в период проведения работ. И в завершении выпуска. Брачное агентство для сонь открыли в Великобритании. Инициатива принадлежит фонду Wildwood Trust. Сотрудники ведут специальную племенную книгу с данными о рождении и родословных зверьков. Это позволяет подбирать генетически подходящие пары и увеличивать разнообразие популяции. Выведенных в неволе грызунов готовят к выпуску в дикую природу. В этом году в лес планируют отправить более 30 особей. Отмечу, с 2000 года численность сонь в Великобритании сократилась на 70% из-за разрушения среды обитания и изменения климата.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 9 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, когда могут не работать банковские карты и что разработали в Южной Корее.
0: Новости.
1: Белорусская энергосистема является одной из основ устойчивой работы экономики страны. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Игорь Сергиенко. Руководитель отметил, что труд работников отрасли крайне важен для бесперебойной деятельности всех сфер. Отмечу, сейчас в энергетическом комплексе Беларуси заняты более 60 тысяч специалистов. Банковские карточки могут временно не работать в Беларуси сегодня. Ситуация коснется владельцев платежных средств Белинвестбанка. Причиной сбоев станет проведение технологических работ на оборудовании банковского процессингового центра. Перебои могут произойти с 13 до 14 часов. Неудобства способны затронуть аппараты в торговых сетях, банкоматы и устройства самообслуживания. Учреждение приносит извинения за неудобства.
0: К новостям в мире.
1: Уголовную ответственность за осквернение памятников советским воинам-освободителям ввели в Словакии. Соответствующее решение принял парламент этой страны. Власти подчеркивают, что повреждение воинских захоронений и мемориалов недопустимо, поскольку погибшие отдали жизни за свободу и победу над фашизмом. Кроме того, руководство Словакии обеспокоено тем, что молодежь все чаще получает искаженную информацию о тех событиях. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 85-м километре трассы Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска. Южнокорейские ученые создали систему, которая переводит язык жестов в текст с помощью 7 колец. Устройство надевается на пальцы и считывает движение рук, а затем передает данные на смартфон. Искусственный интеллект обрабатывает эти сигналы и преобразует жесты в письменную речь в реальном времени. Испытания показали точность распознавания около 88%. Система уже работает с американским и международными языками жестов и распознает сотни слов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 9 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Леша Пух, и сегодня я хочу узнать, как работает Wi-Fi.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Wi-Fi – это технология, с помощью которой телефон или компьютер обменяются данными без проводов. Это происходит благодаря радиоволнам. Все строится на двух главных участниках. Первый – роутер или точка доступа. Он подключен к интернету кабелем. Роутер берет цифровой код и превращает его в невидимые радиоволны, которые разлетаются вокруг. Второй участник – твой смартфон или ноутбук. Внутри у них есть маленькая антенна. Они ловят эти волны и переводят обратно в картинки, видео и сообщения. Обычно Wi-Fi работает на двух частотах, как на двух разных дорогах. У одной волна длинная, поэтому она легко проходит сквозь стены, даже толстые. Но скорость передачи данных на ней не очень высокая. Волна на второй дороге короче, зато данные летят по ней очень быстро. Если на пути появится преграда, сигнал может ослабнуть.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Wi-Fi полезен. Ему не нужны провода. А выходить в интернет можно с любого устройства. Благодаря разным частотам он работает и сквозь стены. И на высокой скорости рядом с роутером. Это удобно для игр, учебы, просмотра видео и общения по видеосвязи. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии Несвижского района и что создали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь хочет увеличить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с министром иностранных дел далекой страны. Александр Лукашенко отметил, что наши государства могут быть полезны друг другу. Президент уверен, что необходимо увеличить товарооборот и расширить взаимодействие по различным направлениям. Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси. Государственная комиссия определила порядка 20 потенциальных районов. Сейчас с большей детализацией исследуют три площадки в Гродненской, Могилевской и Гомельской областях. Учитываются также экономические и социальные факторы. Результаты исследования представят в Госатомнадзор.
0: К новостям в мире.
1: Всемирная организация здравоохранения опубликовала глобальную статистику по коронавирусу. Жертвами пандемии стали около 22 миллионов человек. Это в 3 раза больше, чем сообщалось ранее. Основная причина расхождений – искажение данных в разных странах и косвенных причин, включая сбои в системе здравоохранения. Восстановление после пандемии остается неравномерным в разных регионах. И к новостям в регионе. В Несвижском районе прошел семинар по вопросам обеспечения кадрами организации Минской области. В экономике края занято более 17 тысяч человек. Председатель Мингорисполкома Алексей Кушнаренко подчеркнул, что основа успешного развития – это люди. Уровень обеспеченности кадрами составляет свыше 90%. Больше работа ведется с молодыми специалистами, в том числе по их закреплению на местах. И в завершение выпуска. Китайские ученые создали катализатор, который превращает грязную воду в удобрение. Нейросеть помогла найти оптимальное сочетание металлов. Разработка позволяет одновременно очищать сточные воды от нитратов и получать основу мочевины аммиак. Эффективность нового катализатора в 3 раза выше, чем у существующих аналогов. При этом реакция идет при комнатной температуре и не требует высокого давления. Для регионов с большими объемами отходов это может стать дешевым источником сырья.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Весна журчит на МВ Радио.
1: You know what?

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Друзья, всем привет! Ну, посмотрите-ка, какое солнце за окном! Согревающе приятное! Весна вернулась, и я, Ника Романова, вместе с ней. В такую погоду, скажу я вам, только в гости ходить или гостей к нам приглашать. И сегодня, между делом, у меня для вас большой сюрприз. Встреча года, семья года. Он композитор, который мыслит на языке нот, она писатель, которая мыслит на языке литературных образов. Как они нашли общий язык, как сговорились, а может даже и спелись, узнаем у самой крепкой парочки белорусского шоу-бизнеса — Валерия Шмата и Олеси Кузнецовой. Ура! А вот теперь вам слово, друзья, ну...
2: Привет!
3: Добрый день всем!
1: Обозначьте, что я это не придумала!
2: Мы существуем, мы здесь. Всем большой привет, хорошего светлого дня, хорошего настроения, улыбок и огромного человеческого счастья.
1: Олесь, а вы, от вас, как человек, который мыслит литературными образами, слишком мало пока что прозвучало.
3: А я хочу сказать всем прекрасного дня, отличного настроения и побольше вдохновляющих событий в жизни. Побольше счастья в глазах и улыбок на лице.
1: Все, начало положено. Друзья, встреча у нас сегодня не случайно. Она проходит накануне важного светлого праздника — Дня семьи. И мы знаем, что вы в этом году отметили 25-летнюю годовщину своей супружеской жизни.
3: Да, да? Абсолютно
2: серебро.
3: Верно.
2: Серебро.
1: Ну, вы молодцы, да. Как вы вообще, как вы после этого, как вы держитесь?
3: Да мы пока сами в шоке. Мы как-то так стали считать и говорим: ого, 25 уже.
1: Так, интересно, а какие-то традиции есть у вас?
3: Ну, конечно,
1: связанные?
3: Конечно, есть традиции.
1: Ну, свадьбу помните?
3: Свадьбу помним? Помним, конечно.
2: Свадьбу помним, но самое интересное, у нас есть, еще тогда, конечно, записывали на кассетах видео, ага, пленочных.
1: Да-да.
2: У нас лежат несколько кассет. Самое интересное, что мы ни разу не пересмотрели.
1: Боитесь?
2: Ну да.
3: Наверное, да. Наверное, страшно. Ну, слушайте, мы просто...
1: Ожидание реальность боитесь, да? То есть тогда казалось все прекрасно.
3: Мы казались такими взрослыми себе,

0: Вот, я тоже хотела спросить.
1: Да,
0: а вы не суеверные.
2: А мы не знали на тот момент, суеверные мы или нет. Так. Но мы решили проверить.
3: Нет,
2: и вот уже 25 лет
3: Олеся,
2: мы проверяем.
3: Ну, мы же знали, что такое высказывание есть. Ну, на самом деле, я считаю так, что если информации в жизни много, верить можно в абсолютно разные вещи. Вот, наш выбор, во что мы верим. Если мы верим, значит, мы формируем реальность, в которую верим. И человек так устроен, что он будет искать доказательства в окружающем мире, в собственной душе, в словах, в средствах массовой информации, чтобы доказать. Так мы устроены, чтобы доказать свою точку зрения. Именно поэтому философские учения, религиозные учения, ты их не переубедишь, потому что они везде ищут подтверждение. Мы приняли решение, что красивый месяц май, мы любим друг друга, и никакие суеверия нам не страшны.
0: Ну что со свадьбы помните?
2: Ну, помним, что была весна, было классно, было
0: никто
2: много людей.
0: Никто не подрался?
2: Нет, никто не подрался. Валерий был категорически против, чтобы воровали невесту, и он не дал меня
3: украсть. Мы все сделали, да, мы все сделали для того, чтобы невесту не украли. У нас этот обряд не состоялся. Вот.
2: Хотя очень старались.
3: Да, старались, да. И туфельку снимали, и все что угодно. Отправляли детей под стол, чтобы, значит, уворовать туфельку, чтобы невеста пошла искать и ее куда-нибудь деть. И я потом должен искать. Вот. Но этого удовольствия мы не доставили никому. Вот, туфельку пытались воровать, но у нас были планы Б, поэтому даже если воровали туфельку, у нас были другие.
2: Мы решили просто, что не нужно воровать нас друг у друга. То есть раз мы уже выбрали друг друга,
0: мы еле нашли.
2: Конечно, еле нашли, да.
3: Ну, смотрите, вот даже на Востоке, даже на Кавказе, вот воруют же невесту, воруют невесту. Но там исторический факт, потому что... Почему было? Потому что мужчины на войне часто погибали. Вот. И исторически сложилось...
2: Ну, и там ворует как раз тот, кто эту невесту и выбрал уже.
3: Да, да. А здесь
2: у того, кто выбрал.
3: А я думаю, воруют невесту у славян на свадьбах, потому что тамада, наверное, появился только в 20 веке. До этого не было, наверное, человека, который распределял роли, который вел это торжество. Обычно сваты это делали и так далее. Вот. И я думаю, что обряд придумали для того, чтобы как-то развеселить и разнообразить вот это действие, чтобы не только есть и пить, но еще петь и подвигаться, конечно.
0: Ну, и я понимаю, что это ваша первая семейная традиция — нарушать какие-то другие традиции. А какие еще вы придумали вот уже впоследствии за 25 лет? Что у вас есть интересного?
2: Смотрите, например, мы все праздники отмечаем не в день праздника, а в тот день, который мы сами выбрали.
3: А почему? Потому что в день праздника, как правило, я на сцене, Олеся организовывает что-то, как правило, как музыкальный продюсер. Вот, колесим по городам и весим иногда за рубежом, особенно раньше. И поэтому, конечно, сам праздник, как правило, он на сцене, за кулисами. Вот, наши дети выросли за сценой.
2: И они привыкли, что Новый год у нас может быть в середине января или к концу.
3: Да, Новый год может быть не 1 января.
2: День рождения, который в апреле, может праздноваться легко. В мае это вообще дата не имеет значения. Мы празднуем в тот момент, когда мы все вместе, все могут, и всем это большое удовольствие, радость.
0: И сегодня мы в ваших традициях, получается, день семьи, мы вот чуть заранее.
2: Чуть-чуть сдвинули. Отличная традиция.
3: Знаете, я про подарки хочу рассказать. Вот спрашиваю, как вы, ну, а вы часто в интервью, как вы дарите подарки? Я в молодости, там, в 20 с небольшим, попытался покупать там каждому празднику какие-то украшения, подарки, цепочки, сережки и так далее. Пару раз не угадал с цветом, с фактурой, потом мы договорились, слушай, давай мы вместе будем ходить.
2: Нет, это было просто так. Он приносит мой любимый красный цвет, потрясающее ожерелье. Я думаю, боже, как это красиво. Так. А он говорит, я спросил у продавщицы, самое красивое. Я говорю, а она была брюнетка с короткой стрижкой? Он говорит, да.
0: Вы все поняли. Немножко не учли, да?
3: Вот.
2: А у меня была вторая история. Валерий очень любит книги, и я, в общем-то, тоже. И мы были еще студентами, мы совсем молодые. Для нас большая энциклопедия, красочная, это, ну, очень дорого в тот момент для студенческой семьи. И я все-таки покупаю эту книгу.
3: Даже не для
2: книгу.
3: Студенческой, я помню эту книгу.
2: Нет, я хочу рассказать эту историю.
3: Нет, ты расскажешь, я просто скажу по Zoom. То есть даже не для студентов, а даже для работающего человека.
2: Ну, то есть дорогая книга.
3: Книга стоила пол зарплаты.
2: Энциклопедия по средним векам, а мы с Валерой оба были увлечены историей. И я втайне от него ее покупаю, прячу в багажнике машины. Мы едем накануне Нового года и видим точно такую книгу. И он говорит, давай купим. Я его отвожу. Я говорю, давай, не сейчас.

0: час. Он говорит, дорого, а давай.
1: Это для нас
0: это
1: дорого.
0: Для нас дорого. Я его отвожу. Он опять возвращается к этой точке. А давай, мы всячески обходим, садимся в машину, отъезжаем. Он говорит, а давай развернемся и вернемся туда и купим. Я торможу, я была за рулем в тот момент, открываю багажник и говорю, ну вот, с Новым годом, значит, чуть-чуть заранее.
2: Нет, когда она затормозила, я думаю, где я мог накосячить? Я думаю, почему
1: выходи
2: она так резко... Почему так резко, да, затормозила?
1: Иди в багажник!
0: Да, я просто так хотел.
2: Я думаю,
0: ну
2: вроде не накосячила где, почему она так резко затормозила?
0: Да. Вот поэтому у нас не получается дарить прямо в праздник, но мы привыкли, что мы можем подарить чуть раньше.
2: Нет, позже.
0: Или
2: обычно.
0: Чуть позже, но чаще позже. А еще мы нашли прекрасную традицию для нашей семьи так. Выбирать подарки вместе. Поэтому мы дарим себе такой день, когда оба свободны, и мы выезжаем и вместе ходим, вместе выбираем, заходим в кафешки, пьем кофе.
2: Да, вот мне кофе нравится, и не только кофе после подарков. Но знаете почему? Когда ты выбираешь один подарок, но когда ты идешь с супругой, ты уже выбираешь не один, а там серия подарков. Это ж уже никуда не слиняешь. Вот, поэтому...
1: Не ограничишь,
2: да, не ограничишь в выборе. Когда сам покупаешь, ну купил и купил, уже да, факт. Да. А когда уже пришли в какой-нибудь ювелирный отдел красивый, знаешь.
1: И не поторгуешься.
2: Слушай, да, но я уже сам такой, слушай, а посмотри вот на это колечко. Смотри, а какой камень. Вот.
0: Ну, кстати, у нас вкусы очень сходятся, и, как правило, мы сразу смотрим на одно и то же.
2: То есть ты хочешь, чтобы я попробовал купить без тебя?
0: Ну, не знаю.
2: Рискнуть.
1: Не нарушайте уже свои традиции. У вас вот 25 лет все идет стабильненько, хорошо, так и пусть. Слушайте, ну вот вы сейчас такие веселые, лучезарные. Но я уверена, за эти годы, конечно, много чего было. И на вашем старте, вашей и совместной личной жизни, да, и творческой, было все не так гладко. Я знаю, вот разведка донесла, что вы начинали там с маленькой двушки, да, и у вас это была и студия.
0: Что такое маленькая двушка?
2: Нет, съемная квартира.
0: Нет, она была однушка.
2: А даже однушка.
0: Она маленькая, была, съемная,
2: да,
0: однушка.
2: Да, мы начинали с съемной квартиры.
1: Вот. И там был репетиционный зал, как я понимаю, и студия, да, то есть вы там и работали,
0: не совсем,
1: творили.
0: Наверное, в квартире. Нет? Это уже позже было.
2: Это уже позже было,
0: вы
2: да.
0: Вы знаете, мы как-то сразу начали работать на масштабе. То есть практически с самого начала Валерий еще был студентом, он начал создавать концертный хор Федерации профсоюзов Беларуси. Так. Я пришла в этот концертный хор, я в тот момент работала на военном телевидении. Я выходила в эфир, ездила по полигону, вот точно так, как вы берете интервью у гостей, брала я интервью только на телеканале. Так. И мне очень нравилась моя работа. Но у него были вечерние концерты, а у меня вечерние съемки. И в какой-то момент мы поняли, что семья для нас главнее всего, и выбрали работать вместе. И так мы начали создавать на базе концертного хора арт-группу «Белорусы». Мы чуть-чуть меняли этот формат. И, в общем-то, поскольку мы ее создавали при профсоюзах, у нас была студия уже там. Нам не нужно было устраивать студию у себя.
2: Нет,
0: в однушке.
2: Но дома, понятно, что дома у меня было место композитора, клавиатуры, компьютеры, микрофоны, где я мог писать материал. А уже репетиционные моменты, моменты звукозаписи уже, конечно, у нас были, у нас была студия в городе и так далее.
0: Да, но оглядываясь назад, вот вы сейчас вспомнили тот период, мы же чуть-чуть в него не так часто заглядываем, ведь действительно мы начинали, у нас были только мы, у нас была вера друг в друга, вера в талант друг друга и огромное желание быть вместе и что-то создавать именно здесь, в нашей стране. И у нас все получилось, хотя у нас не было ни своей квартиры в тот момент, ни какой-то уверенности, что мы сможем, но главное верить и все получится.
2: А знаете, хочу добавить, вот заканчивая консерваторию, у меня были какие-то возможности, приглашения работать за рубежом, но я говорю, слушай, Олеся, вот я считаю так, что вот мы родились здесь, вот не зря же мы родились в этой стране, на этой земле. Наверное, мы должны какую-то пользу здесь принести. И вот мы совместно приняли решение никуда не уезжать, вот, а действительно что-то здесь создать стоящее и объединить и академическое искусство, и многоголосие, и эстрадную музыку, и аранжировку в единое целое. И вот проект «Арт-группа Беларусь» и наши другие продюсерские проекты «Сердца трех», замечательная группа после проекта «Звездный путь», где мы тоже пропагандируем и сольное пение, и многоголосие, и, конечно, образование консерватории круто помогает в этом, не видя Понимаете, что вот что круто? Ты не видишь нот, но ты их слышишь в голове. То есть мне не нужно дотрагиваться до клавиатуры, чтобы знать, какой это звук. Я прекрасно слышу в голове все партии сразу, изначально. Останется только записать.
0: А вы знаете, что меня поразило в Валерии, когда мы еще только-только начали встречаться, студенческие годы?
2: Стулья не бросался в хористов, нет?
0: Нет, нет. Но это меня смутило тогда. Я прям задумалась, думаю, это характер или это красный флаг? И я поняла, что так, как спел этот хорист, нет, это характер все-таки. А, меня поразило, когда он не мог репетировать за инструментом, а жизнь у нас была с самого начала очень бурная, насыщенная событиями. Он учил музыкальное произведение прямо по нотам, глазами. То есть человек, который может у себя в голове слышать, как звучит каждая ноточка, и репетировать, глядя в ноты. Для меня это было потрясающим открытием, что так, в принципе, можно.
1: Но вы вот говорите, Олесь, что вы вместе создавали, да, вот это новое общее. Мне, кстати, очень понравилось, что вы, да, работаете на Беларусь, так скажем, да, сориентировались сразу. Это как в магазинах пишут, купляйте белорусское, а это создавайте белорусское, да, для белорусов тоже.
2: Створайте белорусское, створайте.
1: Створайте, да, наверное. А, смотрите, вы говорите, что вот мы, нам пришла идея. Но как вот мне со стороны, обывателю, кажется, да, что вы какое-то вот свое эго, так скажем, вы немножко, да, задвинули свой путь и начали работать вот больше на путь Валерия, то есть он в вашей семье и в вашем вот этом новом проекте был звезда, а вы больше как продюсер,
0: а вы абсолютно правы в этом, но ведь звезда может быть не только на сцене, звезда может быть и в продюсировании, и звукоинженер может быть звездой, если он лучше в своем деле, правда? Ведь в каждой профессии у нас есть лучшие, и да, это был мой осознанный выбор, я подумала о том, что в данный момент жизни для меня важнее семья, чем карьера. И это был очень сложный выбор. Я даже не посоветовалась с Валерием. Это впервые в жизни я не посоветовалась и пошла, уволилась с телевидения. И знаете, почему я не посоветовалась?
1: Он бы не разрешил?
0: Нет, потому что я не знала, как он ответит. Но если бы он сказал «иди и увольняйся», я бы уволилась, мне было бы легко, но через пару лет...
1: Но осадочек бы остался.
0: Через пару лет он бы появился. В тот момент, когда я бы начала скучать по своей профессии, конечно, я бы стала его обвинять.
1: Упрекать.
0: А если бы он сказал, ну ты что, мы справимся, не надо увольняться, мне бы не хватило сил это сделать. И я всю жизнь искала формулу счастья лично для себя. Вот я ее, наконец-таки, сегодня нашла. Я уже знаю, что формула моего счастья – это семья плюс карьера и плюс личное творчество. В моей жизни все эти позиции состоялись. Но мы сами наполняем свою жизнь. И когда я думала, что я отказалась от своей профессии, выбирая помогать Валерию, я не знала, что в этот момент я получаю новую, и я становлюсь продюсером. Потому что эта работа, она настолько увлекательна, она настолько захватывающая. Я осваивала ее не в университете, а прямо в жизни, за кулисами, в экстренных ситуациях, когда отключались микрофоны.
2: За плечами тысячи километров дорог, полетов на самолете, поезда. Вот, машины, перелеты, переезды, концертные залы. И когда говорят, мы переезжаем, вот так вы, я спрашиваю, где вот такой-то там творческий, вы же у нас были. Вот, извините, пожалуйста, у нас 150 концертов в год, мы не можем помнить. Да.
0: Более 3500 концертов мы организовали за свое время совместной деятельности. Мы воспитали 3 прекрасных сыновей. У нас свой продюсерский центр. Мы активно участвуем во многих государственных проектах. В городских, областных. Мы очень много ездим и встречаемся с людьми. И потом эти истории, вот весь этот опыт, он трансформировался у меня и вылился в мое личное творчество, потому что в 2020 году я начала писать книги. Во время пандемии, когда концерты были поставлены на паузу, а Валерий писал музыку дома. Теперь-то у нас большой дом, много комнат. Он сидел за своим инструментом, сочинял. Он создал, кстати, именно вот в период пандемии, он создал очень много классных произведений, которые сегодня звучат по всей стране. Это и «Треба трыматься разом», и «Счастье кожному дому». Ну, прям песни-хиты. А я в этот момент подумала, а ведь это возможность услышать, чего я хочу для себя лично.
1: Так.
0: И я пошла учиться в школу писателей дистанционно. Я заваривала себе чашку кофе, смотрела в окно, слушала одну
2: только
0: лекцию.
2: Не забудь сказать, что ты журналист по образованию. Более аспирантура за плечами, стажировка в лучших университетах мира.
0: Да, но я 20 лет не писала. То есть на 20 лет я попрощалась со своей первой профессией и обрела вторую, которую очень люблю. Дальше я трансформировала, я получила образование режиссера. Я стала режиссировать концерты, авторские фестивали. И мне это безумно все нравилось. Мне до сих пор это нравится, я делаю это. Я умею это совмещать.
1: Валерий вас тогда, вот когда вы своим занялись, от него немножко абстрагировались, как-то поддержал? Или был переломный момент какой-то?
0: Такой очень важный для меня момент, потому что он меня поддержал. Угу. Есть люди, которые скрывают от близких, что они пишут, потому что начать писать, признаться, что я могу писать, я писатель, это достаточно непростая история. Так вот, Валерий был первым человеком, который узнал, что я хочу стать писателем.
2: И более того, Олеся, слушай, я, наверное, не готова по собственной фамилии, ну, у меня же уже статус какой-то есть, как режиссера-продюсера.
0: Ну, я уже как минимум генеральный директор продюсерского центра.
2: Говорит, и если сейчас вот я выпущу, ее раскритикуют, я же говорю, нет.
0: Да, было очень страшно.
2: И я ее убедил по собственной фамилии Олеся Кузнецова выпускать книги.
1: Настолько верил тоже.
2: Да, я верил, я верил в то, что она может это делать на мировом уровне, и что сейчас подтверждается даже вот вчера, по-моему, две книги, два детектива стали хитом продаж на Литрес. Чтобы вы понимали, Литрес – это не только Россия, это весь русскоязычный мир всей планеты.
0: Книги,
2: то есть все, кто разговаривает на русском языке на всей планете, покупают вот книги здесь официально.
0: Да, вот вчера я была в командировке по фестивалю в Итоке. Мы уже готовились, совещались, потрясающий фестиваль. Я приезжаю домой, захожу на Литрес, и такая, ух ты, две книги получают статус.
2: Значит, чтобы вы понимали, мы бывает, слушай, 10 часов вечера кофе, ну давай покой. По чуть-чуть. Пошли мы, значит, пить кофе вечерний. Она, значит, дай-ка посмотрю, что у меня там с продажами. Такая, ой, Валера, у меня хит-продаж.
0: Такая, ой, и на вторую книгу тоже. Поэтому, да, конечно,
1: что-то,
0: это очень приятно.
1: Что-то есть в ваших книгах, что вы из жизни берете?
0: Обязательно.
1: Из, может быть, даже из семьи, может, какие-то
2: Вот себя узнаете через годик.
0: Вы знаете, даже если писатель говорит, что в моих книгах нет ничего из жизни, это всегда неправда. Это всегда чуть-чуть немножко такое лукавство. Потому что мы наблюдаем жизнь. Мы так или иначе создаем своих героев на основе тех людей, которых мы видим в жизни, на основе каких-то фраз. Вот, например, я была на лекции профессор в ГИКа. Женщина вся увешанная браслетами, стильная, седая, красивая, изысканная. И все время повторяет. Вот такая клюква. Фраза настолько меня поразила, я ее записала для себя. А позже, когда я писала роман «Медаль благородных», то мой главный герой, тренер из Минска, начал говорить. Вот такая клюква.
1: Здорово.
0: Поэтому, конечно, я беру из жизни.
2: Или в очереди в аэропорту, да?
0: Да, тоже в очереди был смешной случай. Я сдавала билет, отменили рейс. Я разозлилась, стою, нервничаю. И слышу за собой в очереди разговор восточной внешности молодой человек со своим дядей. И он, ему позвонила мама. И прям по голосу поняла, что он чуть-чуть не совсем... в общем, немножко он выпил.
2: Употребил, да.
0: И он кладет трубку и говорит, вот откуда она знает, что не 150, а 250? Дядя Ашот. И этот дядя Ашот его начинает учить, как молодого жизни. И у него такие красивые обороты у этого дяди Ашота. И молодой говорит... Как ты, дядя, красиво говоришь. Тебя бы записывать, да нечем. Он не знал, что я уже открыла свою папку «Фактура для книг» и пометила эти потрясающие мудрые фразы человека, который наставлял младшего своего племянника на путь истины в жизни. Поэтому,
1: здорово. Слушайте, классно, что у нас вот сегодня гости, которые, даже мне не надо говорить, они сами все за себя говорят, но мы совсем скоро еще проведем для них проверочку на прочность их семейных настроений. самом
2: Кстати,
1: деле.
2: Кстати, экзамен на прочность. У меня есть такая песня вместе с Анной Силук. Мы совершенно недавно ее сделали.
0: Этого года.
2: Так и называется, экзамен на прочность.
1: Но сейчас я предлагаю послушать другую песню арт-группы «Белорус», вашего детища совместного, да, да, новая, которую в этом году, по-моему, вы приурочили к дню, к году белорусской,
2: белорусской женщины. Да, королевы страны Васильков.
1: Ой, какое вот безупречное, очень красивое само по себе уже название, сочетание звуков, да, в этом хите, я уверена. Я предлагаю прямо сейчас послушать и насладиться.
3: День пролетит незаметно между делом.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Ну а сейчас предлагаю провести проверочку на прочность для наших гостей, прекрасной пары Валерия Шмат и Олесь Кузнецовой, а заодно заглянуть в быт вашей семейной жизни, друзья, узнать, как живут и уживаются вместе Кузнецовы-Шмат, ну или Шмат-Кузнецовы, как вы больше предпочтете, кто у вас главненький?
2: Ну, наверное, правильнее Шмат-Кузнецовы. Шмат как минимум у нас четверо в семье, так, а Кузнецова одна.
1: Большинством взяли, да, все-таки. А еще и мужчину у вас.
2: И все мужчины, да.
3: Четыре на один.
1: Три сына.
2: У нас еще есть кошка-девочка.
1: Хотя бы, ладно.
3: Но собака-мальчик.
1: Хорошо, раз уж про детей зашла речь, вот такой вопрос вам на засыпку. Кто из вас в воспитании детей хороший полицейский, кто плохой?
3: Рассказываю, значит, младший говорит, если мама говорит, не, если папа говорит, может быть, это значит, может быть, если мама говорит, может быть, это нет.
1: Но все-таки кто более лояльный, кто...
2: Слушайте, мне кажется, мы настолько вместе все это обсуждаем, вместе решаем, мы очень много с детьми разговариваем. У нас в семье такая вот демократия прям. То есть вот мы, может быть, много им позволяли, но зато нам очень нравится тот результат, который мы получили, потому что это очень творческие, очень думающие ребята, очень классные. И нам до сих пор интересно с ними разговаривать. Иногда спорим, иногда говорим про историю, про философию, про жизнь, про все что угодно.
1: Кто из вас главный ревнивец в семье?
2: Наверное,
1: может,
2: не
1: раньше?
2: Ревную.
1: И раньше тоже.
3: Но, знаете, я думаю, что все-таки...
1: Часто понятно уже, как страсти появились.
3: Я думаю, что все-таки, ну, иногда было, признаюсь, иногда было чуть-чуть. Поводов-то не было. Поводов-то не было, а мысли-то были.
1: Понятно. А кто чаще выбирает, какой фильм будете вместе смотреть?
3: Ну, я
1: или
3: думаю,
1: некогда смотреть вообще.
2: Нет, мы очень много смотрим.
3: Рассказываю.
2: Фильмов.
3: Мне просто Олеся иногда принципиально что-то так, то есть она не любит какие-то...
2: Вот фильмы, где пошли, спасем мир. Вот там, такие я не люблю.
3: Фантастика, экшены, ага, но ага. Она может, если там какая-то философская идея есть. Вот она больше жизненно, детективные линии, если какие-то реальные жизненные истории.
1: Драмы. То есть смотрим то, что Олесе нравится, правильно?
2: Нет, мы выбираем.
3: Нет, мы выбираем, конечно, но вы знаете, что...
2: Выбираем долго.
3: Есть понятие выбора, есть иллюзия. Выборы. Вот, поэтому в нашей иллюзии выбора, конечно, очень часто мы выбираем то, что вместе, но если есть какой-то фильм, где Олеся принципиально, мне менее принципиально, то есть я могу посмотреть, да, ну, да. Конечно, девочке надо уступать.
1: Что последнее вам понравилось из того, что посмотрели?
2: Последнее вообще смотрим серию старого итальянского кино.
3: 40-х, 50-х,
2: 60-х. 60-х, черно-белые картины.
1: Ностальгировать понесло вас.
2: Правда, нет. Марчелло Мастрояни, ага. Софи Лорен и вся вот эта вот история Феллини,
3: Олесь,
2: фильмы.
3: Ну почему? Потому что Олеся Шмат еще с
2: некоторых
3: пор...
2: Я прошла курс...
3: Курс в Авгике прошла режиссерию.
1: По работе надо.
2: Я не закончила его. Вот, к моему огромному сожалению, не получилось закончить, потому что курс оказался очным. Поступала я на него как на заочный, а он оказался очный. 3 дня в неделю летать в Москву. Мы, конечно, старались очень, но было сложно. Но, конечно, я познакомилась с потрясающим кинематографом, и мы начали смотреть вроде как по учебе, и так втянулись, оказалось, что это очень интересно.
1: Распробовали.
3: То кино, когда не было спецэффектов, когда игра актеров, сценарий играл... Колоссальную, решающую
2: потрясающе.
3: Роль. Поэтому мы сейчас вот реально учимся, и не скучно, самое интересное.
1: Да. Кто из вас главный по чистоте?
3: Чистоте какой? 48 герц? 48 килогерц?
1: Нет, по-другой. Видно, Валерий, что это не ваш конек получается.
3: Нет, как раз-таки наоборот.
2: Как раз-таки наоборот, это его
3: чистюля.
2: Я больше по готовке.
3: Я очень долго вот к этому не мог подойти, а последние годы я так полюбил мыть посуду. Серьезно, я вам говорю, я получаю удовольствие и разрядку, вот как эти мыльные... Я Карнеги когда-то Дейла почитал, как она слепая же. Женщина, когда-то ей сделали операцию, наука дошла до того, что сделала операцию, и она увидела какие-то вот эти мыльные пузырьки. И я так вдохновился, что люди, которые не могли всю жизнь видеть свет, не могли видеть предметы, я такое удовольствие получаю от предметов. От мытья реально посуды, у меня такой релакс.
1: Посудомойки нет у вас
3: есть. У нас есть всевозможная техника, умная техника и так далее, но даже руками я люблю помыть, я просто реально релаксирую.
1: Хорошо, кто чаще спрашивает, спрашивать, что приготовить. Наверное, вы все-таки, Олесь, раз вы уже проговорились, что любите.
2: Я даже не настолько спрашиваю, я знаю вкусы всей своей семьи. Вообще, на самом деле, лучше всех в семье у нас готовит младший сын Герман. Да. Потому что даже я не приготовлю так, как он настоящий гурман.
3: У него безысходность, потому что родителей никогда нет на гастролях и так далее. Вот, что он нас бросит так, мне нужна такая-то сумма, такие-то ингредиенты.
2: Ребят,
3: он покупает...
2: если вы думаете, что он просто пожарил себе яйцо, нет. То нет, это будет индейка в маринадах, в каких-то соусах. Это однозначно что-то ресторанное, изысканное, и я так не сумею приготовить. Хотя до него я думала, что я хорошо готовлю, и Валерий так мне и говорил.
3: Я обожаю на огне готовить все, что на огне, это мое, вот, но Герман такой: папа, ты пересушил мясо.
1: Так, а кто чаще, у кого, вернее, самое необычное хобби?
3: У меня хобби, я люблю по дереву все делать. Причем утилитарные вещи. Скамейки, шкафчики, всякие полки и так далее. Так. Все, что связано с деревом, это
2: он
3: мое.
2: Он любит столярничать.
3: Я люблю плотничать скорее. Это
1: какой-то новый вариант дохода в будущем?
3: Нет.
1: Там же продюсер уже все.
2: Надеемся, что нет.
3: Вы же обратите внимание, что у людей, которые занимаются какими-то утилитарными профессиями, у них хобби музыка, театр и так далее. Вот, у меня хобби как раз таки, поскольку у меня прикладное...
1: Посуду мыть из дерева, да, что-нибудь
3: застрогать. Да, посуду мыть, да, и строгать из досок.
1: Ну, я же знаю, что вы даже дальше в свое время пошли и сделали орган собственными руками.
3: Да, да, орган, сэмплерная технология, причем это его нельзя назвать электронным органом, потому что в нем засэмплированы трубы реальных органов. Если у органа металлические трубы, я нажимаю регистр, у меня звучит металлические, если деревянные, деревянные, если язычковые, язычковые. Если труба закрытая, звучит закрытая труба. Настолько технология сэмплирует каждый элемент звучания органа, и даже воздух, клапан, когда открывает, это засэмплировано. Поэтому, если человек не подготовленный, в хорошем каком-нибудь соборе вот мой орган звучит, то разницы вот неподготовленный человек, который не знает специфики, практически не услышит, потому что... Но и цена... Знаете, цена настоящего органа? В среднем 400-500 тысяч евро. Среднего органа цена. Вот. А моего все равно несколько тысяч евро. Но по звучанию это очень солидный инструмент. И своими
1: там
3: ручками.
1: Там автограф какой-то ставите на нем?
3: Нет, не ставлю, но я задумываюсь.
2: Я задумываюсь. В единственном экземпляре. И стоит у нас дома.
3: Но я задумываюсь.
1: Поставьте на всякий случай.
2: Его можно перевозить, и мы ездили с концертами и в Смоленск, по Беларуси много городов.
3: Да, мне даже там снимали органист шурповертом, который собирает инструмент шикарно.
2: И даже на фестивале в Итоке в первые годы в каждом городе был концерт органной музыки, куда Валерий
3: концертов,
2: привозил
3: 12 концертов я в рамках фестиваля.
2: Свой сэмплерный орган. Да.
1: А еще один вопрос на засыпку. Кому чаще всего хочется все бросить и начать заново? Или уехать куда-нибудь подальше, в деревню, я не знаю,
3: знаете,
1: на Мадагаскар.
3: После 45 хочется всем. И, знаете, очень опасная вещь, потому что хочется поменять все, хочется поменять
2: профессию,
3: да. Значит, образ жизни, место жительства, все что угодно. Вот, но я вот так, мы друг друга немножко так одергиваем, слушай, давай не будем.
2: Мы говорим, давай на 2 дня выедем куда-нибудь. Так. То есть мы просто очень любим, очень любим путешествовать, и мы закрываем эту потребность в переменах, во-первых, путешествиями, а во-вторых, наша жизнь ведь состоит из постоянных переездов, поездок, и приезжая в каждый новый город с концертом, мы получаем полностью вот эти все, вот эту атмосферу нового места, и опять все заново, новые люди, новая атмосфера.
1: Кто чаще признается в любви до сих пор?
3: Я.
2: А мне кажется, оба.
3: Я.
1: А первым, кто признался когда-то?
3: Я.
1: Точно?
3: Точно. Конечно.
1: Или вы подыгрываете, Олесь? Я. Ну ладно, ты, хорошо.
2: Нет, конечно, да? Же он, конечно.
1: А кто из вас критик, а кто вечный двигатель вдохновения?
3: Наверное, оба, потому что... Ну, единственное, что я, Олеся, послушаю там песню или какую-то классическую, значит, играю вещь оркестровую. Она тебе честно сказать или похвалить?
1: Ты хочешь правду или...
2: Нет, смотрите, 90% я говорю, это потрясающе, потому что я действительно считаю, что это потрясающе. Валерий, на самом деле, можешь закрыть уши, да? Нет, не можешь, тогда не буду говорить.
1: 25 лет не закрывала тут, пожалуйста.
2: Ну, нет, на самом деле, я действительно считаю, что он гениальный музыкант, и многие произведения это на грани шедевра, да. Но, как у каждого большого великого музыканта, есть произведения менее удачные. И поскольку я имею честь слышать их первой, конечно же, вот этот отсев, он так или иначе...
1: Фичер.
2: фильтр, да, он приходится включать этого критика. И я говорю аккуратно, говорю, ну знаешь, я говорю, хорошее произведение, но тебе как, честно? Или сказать, что все хорошо?
1: Или слова подбирать.
2: И он начинает злиться и говорит, ну нет, говори, конечно же, честно.
3: Тогда не спрашивай меня.
1: Я знаю, какая любимая песня у Олеси. Она предпочла ее, чтобы послушать сегодня на эфире тоже. Это «Девушка с картинки», правильно?
2: Ну, я не могу сказать, любимая песня, нет. Мне, конечно же, нравится. Да, мне нравится. Мне вообще нравятся все песни, которые пишет композитор Валерий Шмат. Все песни, которые арт-группа «Беларусь» исполняет.
1: Прямо сейчас эту песню послушаем в эфире. Вам, друзья мои, наши, говорим большое спасибо за это интервью. Нам уже наступают на пятки новости, буквально выгоняют из студии. Успехов вам, вашей паре, вашей семье, вашим детям. Валерий, вам успехов. Сейчас пятый сезон «Звездного пути» стартует. Чтобы наконец-то победу одержали ваши подопечные. Мы очень вам этого желаем. И пришли с ними, и с белорусами, конечно, со всеми тоже к нам в студию на «Живой
3: Спасибо
1: звук».
3: Большое.
1: Будем
3: Спасибо.
1: Ждать. Спасибо вам. С Днем семьи.
3: Спасибо.
2: Спасибо. С Днем семьи.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: И в подарок приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
4: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
3: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
4: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что может измениться в законах и как школьникам попасть на Северный полюс.
3: Новости.
4: Шри-Ланка готова усиливать сотрудничество с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел островного государства по итогам встречи с президентом нашей страны. По словам главы ведомства, официальный Коломбо готов поставлять Минску драгоценные камни. В свою очередь, Шри-Ланка заинтересована в увеличении импорта различной техники и удобрений из Беларуси. Среди прочего, два государства рассчитывают запустить прямое авиасообщение до конца года. Правительство Беларуси внесло законопроект по вопросам мелиорации земель в Нижнюю палату парламента. Документ направлен на совершенствование механизмов осушения и благоустройства территорий. Например, потенциальный правовой акт расширяет полномочия Министерства сельского хозяйства и исполкомов. Такие изменения призваны ускорить вовлечение мелиорированных земель в хозяйственный оборот.
3: К новостям в мире.
4: Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку. Причиной такого решения глава правительства назвала недавний инцидент с беспилотниками. Тогда два дрона упали на территории Прибалтийской республики. Парламент страны готовился объявить вотум недоверия политику, однако премьер-министр заранее объявила об уходе с должности. Соответственно, весь кабинет министров Латвии отправляется в отставку. Кто может возглавить правительство, пока неизвестно. И к новостям в регионе. В Минском облисполкоме прошло заседание комиссии по контролю за вступительной кампанией. Рассматривались вопросы подготовки к централизованному экзамену и тестированию. Для выпускников области определены 24 пункта проведения испытаний. В трех из них также пройдет централизованное тестирование. И в завершении выпуска. Белорусские школьники могут принять участие в экспедиции на Северный полюс. Соответствующий проект вновь проводит корпорация «Росатом». Организация проводит отбор среди ребят в возрасте от 14 до 16 лет. Желающим нужно пройти 3 этапа испытаний. Победитель получит право поднять на борт атомного ледокола «50 лет Победы». Сама арктическая экспедиция будет идти 10 дней. Заявки на проект принимают до 3 июня. Все подробности можно узнать на официальном сайте конкурса.
3: Курсы валют.
4: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Вероника Романова, вам обещаю, что скучать мы точно не будем. Это шоу «Между делом», и в этом часе у нас игра из песни слов «Не выкинешь». Сейчас песенку красивую одну послушаем, а потом обязательно расскажу, как же заполучить билеты в музыкальный театр. Оставайтесь с МВ-радио.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. «Между делом».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Правильно, у нас здесь ничего не понарошку, у нас здесь все по-настоящему, и страсти, и эмоции, красивые песни, и билеты в музыкальный театр. Мировая премьера, друзья, в Минске, в музыкальном театре мюзикл Глеба Матвейчука «Опасные связи». История об искусных манипуляторах, азартных интригах и вечном конфликте мужчины и женщины. Проект, уже покоривший Москву и Европу, теперь на белорусской сцене. Окажитесь в центре блестящего светского мира, где за каждым поворотом таится опасность, а любовь превращается в рискованную игру. «Опасные связи» не пропустите.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, а опасные связи, между прочим, бывают даже между исполнителями, иногда даже взрывоопасные, результатом которых становятся, ну, просто убойные, я считаю, хиты. И одним из таких дуэтов, безусловно, уже давно на сцене являются Мари Краймбрери, надеюсь, она не оскорбит сильно, и Дим Билан. Слушать будем фрагмент их песни «Ты не моя пара». Одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить, прислать к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 29-ми. По счету с правильным ответом заберете подарок от нашего партнера и пойдете в музыкальный театр.
1: Какого слова не

0: Слушайте, я думала, будет сложно, а нет, смотрю по вашим ответам, вам легко. Теперь самое главное, прислать 29-м по счету свой ответ. Еще раз напомню, для тех, кто только что присоединился, Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Именно сюда я жду ваши ответы. Что ж, запикано. Я не твой бой, я не твой парень, ты не моя пара.
1: Мне только остатки пара, как у пара. Из песни слов выкинешь.

0: Первое радио. Из песни слов выкинешь.
1: Пора уже всем узнать, что в музыкальном театре мюзикл Глеба Матвейчука «Опасные связи». История об искусных манипуляторах, азартных интригах и вечном конфликте мужчины и женщины. Проект, уже покоривший Москву и Европу, теперь на белорусской сцене. Окажитесь в центре блестящего светского мира, где за каждым поворотом таится опасность, а любовь превращается в рискованную игру. «Опасные связи» не пропустите. Ну, а вы, друзья, обязательно молодцы все. Я вас поддержу, по-моему, все правильно ответили. Не пропустили игру «Из песни слов не выкинешь» и мое задание. Слушали мы фрагмент песни Димы Билана «Мари Краймбрери» «Ты не моя пара». Одно слово там было запикано. И многие из вас, по крайней мере, точно правильно уловили, что запикано было пожаром. Ну, давайте же насладимся оригиналом и проверим это.
0: Правильный ответ. Я не

0: А я хочу сказать вам, друзья, что важно было не только правильный ответ прислать, но еще оказаться с ним 29-м по счету. С этим справилась Людмила, 7082, последние цифры номера. Людочка, милочка, мы вас от души поздравляем, награждаем двумя билетами в Муз-театр. Обязательно сходите, проведите время с удовольствием, потом расскажите нам, как все прошло.
1: Из песни слов выкинешь.

Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупка, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где ограничат дорожное движение и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси уточнило механизмы действия гражданско-правовых договоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ описывает порядок взыскания невыплаченных вознаграждений и заключаемых соглашений. Например, требование о выплате денег будет создавать Департамент государственной инспекции труда. Собирать средства с должников поручают органам принудительного исполнения. Беларусь поставляет лекарства практически в 30 стран. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения нашей республики. Как отметили в ведомстве, большинство поставок идут в государства дальнего зарубежья. Представитель госрегулятора также рассказал, всего отечественные производители выпускают более 1500 различных средств. Кроме того, белорусские заводы разрабатывают новые препараты.
0: К новостям в мире.
1: Антикоррупционное бюро Латвии задержало министра земледелия. Также задержан и бывший госсекретарь ведомства, нынешний директор государственной канцелярии. Речь идет о так называемом деле деревообработчиков. Компании получили государственную помощь, хотя на самом деле не находились в бедственном положении. По данным следствия, имели место возможные преступные действия, связанные со злоупотреблением служебным положением и незаконным предоставлением поддержки предприятиям лесной отрасли. И к новостям в регионе. Дорожное движение временно ограничат в Дзержинском районе сегодня. Речь идет о 23-м километре трассы Р1 Минск-Дзержинск. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 8 до 11 вечера. В это время движение всех видов транспорта ограничат в направлении Минска. Объезд организуют через город Фаниполь. Госавтоинспекция рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации. И в завершении выпуска нейросеть помогла мужчине восстановить доступ к собственному хранилищу биткоинов. Герой истории забыл пароль от кошелька, который он заблокировал еще в студенческие годы. Мужчина решил обратиться за помощью к одному из чат-ботов. Система проанализировала предоставленные файлы и помогла найти верный пароль. В итоге владелец получил обратно 5 биткоинов. Когда-то мужчина покупал монеты за $250. Теперь их стоимость выросла более чем в 300 раз.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: А я вот знаете, что теперь знаю? Благодаря порталу Млынбай, сколько дней нужно отдыхать в санатории для максимального эффекта. Сейчас я вам расскажу. Согласно рекомендациям, разработанным совместно с Минздравом, оптимальная продолжительность пребывания составляет 15 дней для взрослых и 18 для детей. При этом для отдыха и общего оздоровления можно выбирать и более короткие путевки. В таких случаях нет строгих требований, связанных с лечением конкретных заболеваний. Также все больше популярностью пользуются путевки выходного дня. И еще интересно, что основную часть посетителей санаториев составляют женщины. Дальше будет еще больше интересных фактов в игре «Факт или фейк». А еще обязательно будут подарки, причем вкусные, от нашего партнера Городейского сахарного комбината. Обязательно принимайте активное участие и не пропустите условия.
1: Весна. Время обновлений на МВ-радио.

0: ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для нас.
1: Факт или фейк?
0: Итак, у нас на кону прямо сейчас будет набор от Городейского сахарного комбината. Исключительно вкусная продукция, джем, конфитюры, топпинг. Ну, а ваша задача — выслушать меня и понять, что я несу сегодня. Правду или вымысел, факт или фейк. Именно один из этих вариантов ответов жду к нам на Viber, Telegram. Единый номер 8029101037 или на номер для смс 9704. Сегодня мне нужен 29-й по счету с правильным ответом. И задание вот так вот выглядит. В средневековье варенье было не просто лакомством, а стратегическим лекарством, защищающим от чумы. Как вы думаете, это факт или фейк?
1: Факт.

0: А мне хочешь не хочешь придется все-таки отпустить, вернее выпустить из рук набор продукции Городейского сахарного комбината, джем, конфитюр и топпинг в придачу. Встречайте, друзья, лето с Городейским сахарным комбинатом, джем и конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
1: Факт или фейк?
0: А у меня для вас была интересная история про средневековое варенье. Ваша задача была прислушаться к интуиции и понять, это правда или ложь. Я вам заявляла, что в средневековье варенье было не просто лакомством, а стратегическим лекарством, защищающим от чумы. И да, друзья, это правда, это факт. Хотя многие из вас не поверили. Ну, потому что не очень-то эффективное оказалось лекарство. А кто говорил про эффективность? Вот, просто был такое, и все, верили люди, что защищает. Об этом еще писал Нострадамус в 1555 году. Он опубликовал кулинарную книгу под названием «Трактат о косметике и джемах». Представляете? И в ней, будучи практикующим врачом, излагал рецепт сладостей именно как лекарственных средств для борьбы с чумой, которая тогда свирепствовала в Европе. Но, похоже, не сильно помогало, да, но факт остается фактом. Главное верить, как говорится. Еще даже рыцари в те времена крестовых походов, возили с собой так называемые конфитюры, как и высокоэнергетическое питание и противоцинготное средство. Вот так вот. Представляете, а мы и не знали. Но зато мы точно знаем, что вкусные джемы и конфитюры от Городейского сахарного завода — это лекарство однозначно от плохого настроения, потому что несут в себе капельку лета. И наслаждаться им будет 29-й по счету с правильным ответом. А этим самым оказалась она самая, по имени Елена, 1362, последние цифры номера. Леночка, мы вас поздравляем, с вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать это добро, фруктовый ларец свой унести и обязательно все распробовать.
1: Факт или

0: радио. Минск 97.4 FM. Эфирный чат.
1: Время ваших приветов и поздравлений наступило. И напомню, что их можете присылать к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вот что прилетело от Анастасии. Зачитываю. Здравствуйте. Хотим передать привет и слова поддержки нашей замечательной команде филиала «Энергосбыт» Молодечнинского МРО, которые участвуют в соревнованиях «Лучшие по профессии». Пожелаем им везения, удачи и знайте, вы лучшие. Давайте, ребята, я присоединяюсь. Вы можете, вы сильные, вы справитесь. А поможет вам, знаете кто? Конечно же, сила МВ радио и песни. Для вас в нашем эфире Мона. Пусть будет, знаете, негласным гимном вашей команды. Будьте вот такими, как ее Иордан, как торнадо, как тайфун, комета. Ну, дальше вы все в песне сами услышите.
0: Эфирный чат.

0: When I spent the summer
1: on you. Реклама на Минской волне.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Весна на Минской волне. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Копеле. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что начали производить в Беларуси и какие устройства могут взламывать хакеры.
0: Новости.
1: В Беларуси созданы все условия для инвесторов. Об этом заявили в Министерстве экономики. В ведомстве считают, что за минувшую пятилетку условия сотрудничества бизнеса и государства стали максимально прозрачными и понятными. В частности, появилась новая линейка кредитов для компаний. Организации могут получать их на довольно комфортных условиях. Банки уже одобрили почти 350 заявок на такие займы. В Беларуси начали производить детские реанимобили. Специальные машины скорой помощи оснащены оборудованием для спасения детей. Внутри есть тележка-каталка, детский инкубатор и аппарат искусственной вентиляции легких. Реанимобиль сконструирован на базе машины МАЗ Купава. Сейчас в работе находится 6 таких машин.
0: К новостям в мире.
1: США приостанавливают ротацию своих военнослужащих в Европе. Об этом заявил министр обороны Литвы. По его словам, официальный Вашингтон желает проанализировать, где в регионе наиболее необходимы американские силы. Ранее стало известно, что Белый дом отменил отправку более чем 4000 солдат и офицеров в Польшу. Кроме того, США намерены вывести часть своего контингента из Германии. Некоторые эксперты полагают, что таким образом Соединенные Штаты оказывают давление на другие страны НАТО. И к новостям региона. В ГАИ Минской области усиливает контроль за грузовыми перевозками. Соответствующая акция началась сегодня и будет идти до следующей среды. В это время правоохранители будут усиленно проверять состояние большегрузов, их прицепов, а также наличие нужных документов у водителей. Особое внимание уделят тем машинам, что перевозят тяжелые и опасные объекты. Отмечу, что акция идет и в других областях Беларуси. И в завершение выпуска. Хакер смог взломать более 10 тысяч роботов по всему миру. История развернулась вокруг газонокосилок бренда Ярба. Специалист из Германии выяснил, что в программном обеспечении аппаратов есть серьезная брешь. Она позволяет определять координаты любого девайса и даже брать над ними прямой контроль. В рамках эксперимента инженер смог составить карту с положением множества умных газонокосилок. Хакер сообщил о проблеме производителю. Компания пообещала устранить уязвимости.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. А это все новости к данной минуте. Уже далее мой коллега Артем Титов расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Двойной сеанс.
1: Итак, сегодня у нас на разборе яркий, легкий, новенький боевик. Вышел в 26-м году как раз «Ограбление в Лос-Анджелесе». В нем таинственный грабитель на протяжении многих лет совершает идеальные кражи вдоль шоссе 101. И вот вор по имени Майк Дэвис, красавчик Крис Хемсворт, решает уйти на покой, но перед этим планирует провернуть самое дерзкое ограбление в своей жизни. Он не любит насилие, тщательно продумывает каждый шаг. На его хвосте висит одержимый детектив. В отличие от блестящих сыщиков из других фильмов, он скорее обаятельный неудачник, который берет упорством и интуицией, годами пытаясь доказать, что все преступления – дело рук одного человека. Эту картину удачно дополняет Холли Берри в роли страхового брокера, чье расследование вносит в историю дополнительный хаос. Критики сравнивают картину с культовой схваткой Майкла Мана. Правда, здесь меньше перестрелок, но гораздо больше психологической дуэли и внутренней драмы. Мне очень понравился, с учетом, что я никаких ставок на это ограбление в Лос-Анджелесе не делала и ничего особенного не ожидала. Может, и предсказуемый, конечно, местами, но в целом довольно увлекательный. Если любите криминальные боевики с элементами триллера, обязательно посмотрите, а потом расскажите мне об этом. Кстати, можете прямо сейчас чем-то поделиться, а заодно приветы и поздравления кому-нибудь передать. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
0: Дневной сеанс.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Только хиты.

0: радио пришла весна.
1: Ну вот теперь верю, теперь точно весна пришла. Вернулась родненькая, любименькая, скоро уже, правда, и лето. Ну и вот такой прогноз от Белгидромета на сегодня. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах пройдут дожди. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха от плюс 12 по востоку до плюс 20 по юго-западу страны. В Минске переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха днем плюс 15-17, вечером 11-14.
0: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Ну а сейчас буквально последний шанс передать привет между делом в нашем эфире. И кто же успел им воспользоваться и запрыгнуть в последний вагон?
1: Эфирный чат.
0: Есть у нас сообщение от Евгении. Например, привет моим родителям и всей семье из 100 мечей, брату Тёмке и сестренке Оксане. Очень вас люблю, вы лучшие. Отлично, привет всему вашему семейству и вам самой, Жень, тоже. От Ольги огромный привет всей команде компании АВГ Авто. Прекрасного дня и хорошего настроения. И вашей команде тоже, это уже, видимо, к нам Ольга обращается. Спасибо большое. Пусть ваш день, Олечка, тоже замечательно сложится. И вечер, который очень-очень близко. Кстати, на МВ-радио с 17 часов с вами его проведут Вика Красовская и Владимир Николайчик. Ожидайте их у микрофонов. Ну, а я, Ника Романова, прощаюсь до завтра. Услышимся в полдень. Пока!

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Весна пришла на МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько многодетных семей живет в Беларуси и на что были способны древние люди.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси одобрило совместную с Россией программу преодоления последствий Чернобыльской трагедии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Документ подразумевает выполнение ряда инициатив до 2030 года. Например, официальные Минск и Москва намерены продолжать обследование затронутых аварией территорий. Также две страны планируют улучшать качество медицинской помощи для тех людей, кто пострадал от взрыва на станции.

0: Беларуси живет более 120 тысяч многодетных семей. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Андрей Лабович. По его словам, чаще всего такие ячейки общества воспитывают трех ребят. Тем не менее, у некоторых родителей есть 5 и 10 детей. Глава ведомства отметил, многодетные семьи обычно активно участвуют в общественной жизни своих регионов. Например, они занимаются спортом, творчеством и присоединяются к различным олимпиадам.
1: К новостям в мире.
0: Состоялись личные переговоры президента США и лидера Китая. Об этом пишет главное государственное информагентство Поднебесной Синьхуа. Встреча двух политиков проходила с участием ряда высокопоставленных чиновников и бизнесменов с обеих сторон. Мероприятие длилось около 2 часов. Дональд Трамп и Си Цзиньпин назвали диалог довольно продуктивным и позитивным. Известно, что политики затронули вопросы межгосударственной торговли и кризис на Ближнем Востоке. Новостям регионов. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко посетил с рабочим визитом Несвижский район. Глава центрального региона изучил состояние и деятельность ряда местных компаний. Также руководитель оценил социальную инфраструктуру некоторых населенных пунктов. В частности, Алексей Кушнаренко высказался об агрогородке Грицевичи. Председатель отметил, что в следующем году там может появиться лыжероллерная трасса. И в завершение выпуска. Люди пытались лечить кариес еще около 60 тысяч лет назад. Так считает группа ученых из России. Они изучали останки древнего человека с Алтая. Исследователи обратили внимание на один из зубов. В нем были довольно крупные углубления с гладкими закругленными краями. Специалисты пришли к выводу, что такая особенность появилась еще при жизни неандертальца с помощью ряда каменных инструментов. Ученые полагают, что человек мог провести операцию сам себе за счет высокого болевого порога.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие соревнования прошли в Минском районе и где нейросети будут внедрять в школы.
0: Новости.
1: Беларусь следит за состоянием лесов на границах с другими странами. Об этом заявил министр лесного хозяйства нашей республики Александр Кулик. Он отметил, что сейчас складывается довольно непростая пожароопасная обстановка. Например, недавно на рубеже с Украиной произошел крупный огненный инцидент. Ведомство направило к границе около 15 спецмашин и более 100 спасателей. Однако украинские службы успели вовремя ликвидировать пламя. Вместе с тем, отечественные специалисты продолжают наблюдать за состоянием приграничных лесов. Власти Беларуси определили некоторые нормативы при строительстве молочно-товарных ферм на этот год. Соответствующее постановление приняли Министерство сельского хозяйства и архитектуры и строительства. Документ описывает максимальную стоимость создания места для нахождения одного животного. Например, возведение такой площадки в доильном блоке не должно стоить больше примерно 7 тысяч рублей.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Венгрии отменило национальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил новый премьер-министр страны Пётр Мадьяр. Он отметил, что такая мера действовала с начала конфликта между Россией и Украиной. Режим позволял старому правительству проводить ряд решений без одобрения парламента. Новые власти официального Будапешта считают, что такие полномочия вредят политическому климату Венгрии и больше не нужны. К новостям регионов. Республиканские соревнования по водительскому мастерству «Автоледи-2026» прошли в Минском районе. В мероприятии приняли участие более 20 команд от разных министерств, ведомств и общественных организаций. Свои силы демонстрировали женщины с правом управления механическим транспортом категории «Б». Конкурсанткам нужно было показать как теоретические знания, так и практические навыки. В итоге победительницей стала представительница ГАИ. И в завершение выпуска. Казахстан намерен внедрять технологии искусственного интеллекта в национальную систему среднего образования. Соответствующий указ подписал президент страны Касым Жомарт Токаев. Документ подразумевает интеграцию нейросетей в деятельность школ к 2029 году. За это время власти должны обеспечить учреждениям стабильный высокоскоростной интернет и разработать схемы применения алгоритмов. Проект призван увеличить эффективность обучения детей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое родное, как дома шоу.
1: Ну что, 17.11, и действительно, как дома шоу, раскрывает свои крылья. Почему? Потому что мы хотим объять всех своими теплыми голосами. И, конечно же, напомнить о том, что четверг — это все-таки самое коварное время недели. Вот.
2: Ну почему коварное, Володя? Это же практически пятница. Люди уже чувствуют запах выходных, в воздухе витает аромат шашлыков. И ничего не делания.
1: Да, в том-то и беда, Вик, что работа осталась всего день. Вот работать, да? Угу. Но уже сил нет, понимаешь? Мозг официально ушел на выходные. Ну все, пау!
2: Но это же есть мы с тобой, понимаешь?
1: Ну да.
2: Поэтому давайте взбодримся вместе с нами. 3 часа проведем вместе, подарки разыграем.
1: Согласен.
2: Музыку послушаем.
1: Отлично.
2: И в целом, я скажи, Володя, мы с тобой работаем вечером.
1: Да.
2: Но это не работает, понятно, времяпрепровождение. Но мы с тобой настоящие совы, которые чувствуют прилив энергии именно вечером.
1: Да, есть такое.
2: А много людей наоборот. Вот мы с тобой...
1: Жаворонки?
2: Да, жаворонки. И к вечеру уже вообще ничего не могут.
1: Я вот этих вот людей не понимаю.
2: Потому что все по их планам строится.
1: Вот
2: в школу ходили утром, в институт утром, и на работу, на завод утром.
1: Да что ж такое происходит-то?
2: А мы с тобой сломали систему и работаем вечером.
1: Мы нашли правильную работу.
2: Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Нове радио. Перепелка.
1: Володя,
2: да.
1: Ты знаешь, мы любим искусственный интеллект, а он еще больше нас.
2: Когда это?
1: Ну, потому что я видела, как искусственный интеллект общается с тобой. Я понимаю, как работают эти все механизмы сложные.
2: Подсматривала.
1: Именно. И я уверена, что наш друг, который сочиняет песни, переделывает их по-своему, уверена, возможно, когда-то в своей метавселенной побывал в мире иллюзий.
2: Стопудово. Потому что только вот побывав там, можно придумывать такие версии композиций.
1: А вы тоже сможете отправиться в мир иллюзий, в уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Ну и как же это заинтересовало всех тем образом, что мы сегодня перепелку сделали в стандартном, красивом, а самое главное, веселом варианте. Я договорился с Таей. Тая, искусственный интеллект. Она договорилась с собой сама, наверное, я не знаю, как это. В общем, так, попросили ее взять музыкальную композицию, рассказываю всем. Она ее и как-то вот так красиво сделала, текст не трогала. Ваша задача узнать, что же это за музыкальные композиция, как она называлась и кто ее исполнял впервые. Ну и, конечно же, напомню, что 8029-1010-307 это Viber, Telegram, а 14-е.
1: Я уверена, что сегодня 14-е сообщение принесет кому-то удачу, и этот человек отправится в мир иллюзий.
0: Перепелка.

0: ну ты знаешь, версия, я бы сказала, не просто веселая, а такая рок.
1: Да, потому что, знаешь, я вот когда готовил выход и интересную информацию, я прослушал много чего интересного и думаю, а дай-ка я дам... Да, и задание тоже такое в стиле что-нибудь хорошенького, потому что у нас же сегодня еще интересная информация про Металлику будет. Но это все впереди. А пока 14-е сообщение 8029-1010-307. Мы ждем, кто же это исполнял и как называется композиция.
0: Всем желаем удачи.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Ну что, Володя?
2: Да.
1: Мы с тобой здесь и песни слушали, и находили победителя, и готовы озвучить все.
2: Ну да. Сначала, конечно же, мы послушаем творчество Таи. Вот, что у нее там получилось, и, конечно, нашим слушателям тоже, надеюсь, понравится.
1: Искусственный интеллект, как всегда, переделал песню. Каким образом? Давайте узнаем.
0: Перепелка.

0: уж не помню точно год, то ли 2002, то ли 2003, когда
1: эта
0: группа организовалась в известном реалити-шоу, тогда, наверное, его так не называли. Это была известная фабрика звезд,
1: да, конечно.
0: Мы все
1: смотрели. Штамповались, другие фабрики не работали, а вот фабрика звезд штамповала всегда.
0: Ну, как и есть нулевые,
1: хиты.
0: Они были коварными. Да, да. Давай слушать правильную версию, оригинальную, кто эту песню спел.
1: Да, и потом расскажем, кто же у нас выиграл.
2: Оригинал.

0: Кстати, судьба у этих девушек не так уж и плохо сложилась.
1: Все нормально, вышли замуж,
0: и детей родили, и все замечательно.
1: Да, абсолютно. Сейчас вспоминает это путешествие по стране и думает, нормально ездили, хорошо косили. Ну, а нормально и хорошо в нашем нет. В нашем лексиконе есть только отлично. И отлично от всех остальных это Анастасия. Она как раз-таки 14-я и правильно сообщила о том, что это у нас тутси.
0: Тутси, песня «Самый-самый». Вы отправляетесь в мир иллюзий.
1: Да, Анастасия, 4781, это последние 4 цифры номера телефона ее, и мы ее поздравляем, потому что и здесь иллюзия, и там будет иллюзия.
0: И очень интересная, потому что 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов уже вас встречают. Совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать подарок.
1: Ну, а я анонсировал о том, что мы поговорим скоро о замечательной группе «Металлика», которая начала мировое турне. Из чего? О, все расскажем.
0: Расчехляем гитары.
2: Как дома

0: «Сути дела».
1: Итак, 17:46 на часах в студии. Вот Володя и Вика. И прям-таки хочу задать тебе вопрос, Вик. Ты слышала, что рок-музыка официально признана разрушительной силой?
2: Ну, об этом бабушки у подъезда уже говорят последние 30 лет. Тоже мне новость. Я помню, как Нирвану включала, и всем она мешала.
1: Так вот, бабушки были правы на самом деле. На концерте в Металлике, да, это Афины, 90 тысяч фанатов так синхронно прыгали под Grateful Dead, что местные геодезисты, институт прям зафиксировал настоящее микроземлетрясение.
2: Ого.
1: Прям по приборам.
2: Я теперь понимаю, как оправдать свой провал иногда на весах. Ну, знаешь, булочки, эклеры бывают лишними. Ну, это я просто себе микросейсмические колебания в районе кухни такие создаю.
1: Да,
2: сейсмологи уж подтвердят.
1: Да, вопросов нет, ага. Вот самое интересное, что было... Действительно, греческие ученые сказали, что стадион прыгал, земля дрожала, а когда музыканты заиграли на электрогитарах сертаки, представляешь, приборы вообще чуть с ума не сошли.
2: Ну вот видишь, рок-н-ролл жив, и он буквально шевелит тектонические плиты. Ну а наши слушатели сейчас вот сидят в офисах, возможно, в автомобилях, и шевелят только компьютерными мышками, и, возможно, руль тоже как-то двигается.
1: Ну, в ритм, да, вот в ритм нашей музыки. Ну что ж, давай. Давайте исправим на самом деле эту несправедливость и что-нибудь такое сейсмичное устроим.
2: Легко. А у нас тут Риана уже готова выступить на МВ-радио. Поэтому, друзья, оставайтесь вместе с нами. В начале часа будут новости. Мы обязательно вернемся, расскажем о пробках. Это «Как дома» шоу Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем следует помнить белорусам и какой план озвучил Илон Маск.
0: Новости.
1: Странам Евразии следует самостоятельно обеспечивать безопасность своего континента. Об этом заявил министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. По его словам, кризис на Ближнем Востоке подтвердил несовершенство многих глобальных механизмов. Глава ведомства подчеркнул, что ситуацию в регионе пытаются изменить с помощью военной силы и ограничений. Руководитель уверен, такие вмешательства не должны повториться на пространстве Евразии. Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Беларуси с 1 июня. Изменения затронут стоимость теплоснабжения домов, подачи горячей воды и электричества. В целом показатели изменятся примерно на 7%. Например, за потребление 1 кВт-часа электроэнергии для увеличения температуры в жилом здании нужно будет заплатить около 5 копеек. Скорректированные тарифы будут действовать как минимум до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Китаю не следует присоединять Тайвань с помощью военной силы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он признал, что вооруженные силы Поднебесной развиваются очень быстро. Тем не менее, высокопоставленный чиновник уверен, аннексия станет серьезной ошибкой для Поднебесной. Руководитель подчеркнул, что разные страны, в том числе Соединенные Штаты, отреагируют на изменение статуса острова. Также руководитель отметил, Вашингтон продолжит поставлять оружие Тайваню. К новостям регионов. Организации Минской области ищут практически 25 тысяч работников. Об этом рассказал председатель Минобл.Исполкома Алексей Кушнаренко. Он отметил, что такая ситуация говорит о некотором недостатке кадров. Потому власти центрального региона периодически одобряют привлечение работников из других стран. Вместе с тем, руководитель подчеркнул, администрация и субъекты экономики несут ответственность за поведение мигрантов. Кроме того, Алексей Кушнаренко уверен, следует увеличивать привлекательность созданных рабочих мест для молодежи. И в завершение выпуска. Корпорация SpaceX намерена значительно расширить свою наземную инфраструктуру. Об этом заявил глава компании Илон Маск. По его словам, организации следует построить множество стартовых площадок в разных точках планеты. Американский миллиардер уверен, с таких космопортов должны отправляться тысячи ракет в год. Таким образом, можно значительно ускорить освоение земной орбиты и ближнего космоса. Основой частых запусков должна стать сверхтяжелая ракета Starship. Отмечу, что ее пока только тестируют.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Сигналим мы нашим автомобилистам, друзья. Вечер, 18:10 на часах. Пробки стабильно в Минске. Сервис Яндекс говорит о том, что 6 баллов. Мы, как всегда, расскажем, где самые сильные заторы.
2: Ну, давай, начинай.
1: Ну что, центр города, вам привет. Ленина и пересечение проспекта Независимости имеется затор. Даже ДТП вижу на Первомайской, съезд вот в таком небольшом аппендиксе на Чапаева. Там очень сложно сейчас проехать. Козлова улица традиционно стоит в это время. На Гекала сложно выехать. Там в одностороннем движении затор в сторону проспекта Сурганова. Площадь Бангалор, вам тоже отдельный привет. Небольшая пробка присутствует. На Притыцкого, да, есть небольшое затруднение. Там произошло ДТП недалеко от Пушкинской станции метро. Ну и на площади Франтишка Богушевича со стороны улицы Клары Цеткин пробка.
2: Ну, а у меня кольцевая поделилась на два цвета. На желтый с красным и на зеленый. Потому что желтый переходит в красный. Это, начнем с того, что это Долгиновский тракт. И практически внешняя часть кольцевой, которая двигается в сторону Притыцкого, она окрашена как раз-таки в красно-желтый, поскольку там ДТП. А вот с другой стороны города, мы говорим сейчас про проспект Независимости. Здесь, как обычно, из-за того, что делают дорожное покрытие, с 1 по 5 километр очень медленно двигаются машины. Все остальное – зеленый свет вам.
1: Ну, а мы расскажем в этом часе, чем занимались лидеры в Пекине.
2: Да.
1: И, конечно, приготовим что-то вкусное в игре «Что не так у шефа». Обязательно оставайтесь на МВ-радио. Это «Как дома» шоу. Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, ребята, Минская волна на связи. Мы готовы с Володей здесь просто вам анекдоты рассказать.
2: Нет, какие анекдоты? Ты что?
1: Уже никто не рассказывает.
2: Да нет, у меня уже вода закипела, у меня все уже готово практически для того, чтобы сделать знаменитый лагман.
1: Вот, такое блюдо мы сегодня вместе с вами будем готовить в игре «Что не так у шефа?».
2: Да.
1: На кону подарок, который вам точно понравится, если вам не сидится дома. И погода вроде как шепчет и налаживается уже к этим выходным. Расскажу.
2: Да.
1: Что делать?
2: Задаем в навигаторе, что мы?
1: Дукорский майонт.
2: Ага.
1: Это выдатное место для семейных отпочинку всего 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни и 400-годовый дуб жаданьев. Засад, сердневечный город, дамы и лазни, а еще активный отпочинок, кони, катамараны, веровочный парк и сердневечный тир. Подробности на dukor.by.
2: Так, ну что ж, для того, чтобы вот это знаменитое блюдо сделать, ну, в общем-то, готовят ее очень просто. Это лапша и подают с мясным соусом под названием ваджу. А как сделать ваджу для лагмана? Это простой способ. И самое главное, сейчас будьте очень внимательны, потому что Вика кропала над этим всем. Поверьте, мы взяли классическое направление, и я точно знаю, что вам это понравится, потому что, например, когда... Мы читали это все. Честно, у меня вот прям желудок сказал: дай попробовать. Но нет, мы сейчас вместе с вами все это будем готовить в нашей программе.
1: Что не так у шефа? Володя прочитает рецепт.
2: Да.
1: Один лишний ингредиент там окажется.
2: Точно.
1: А вы должны догадаться. Присылайте ответы в Viber Telegram 8029-1010-307. На кону билеты в Дукорский майонток. Лагман, блюдо, я бы сказала, не самое популярное у нас.
2: Но все равно, как звучит? Ну как звучит?
1: А как вкусно?
2: Сейчас проверим.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, для лагмана. Готовим. Говядина. Перец болгарский. Морковь. Редька. Ну, это по желанию. Лук. Репчатый. Чеснок. Томатная паста или же свежие помидоры. Перец молотый, черный или красный, по вкусу. Соль по вкусу. Бульон мясной, ну или вода. Масло растительное, брокколи и лапша.
1: Что здесь лишнее? Присылайте ваши ответы.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит «лепшее». Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Вкусно точно, друзья, да. Приятного аппетита. Кто сейчас ест шаурму в своей машине или дома жарит котлетки, мы в своей...
2: Мы такие голодные, начинаем говорить прямо сразу про еду.
1: А я чувствую, как вот я слышу, как тебе сложно.

0: Иногда говорить, потому что да повышается аппетит.
1: Конечно.
0: И многие не могут сдержаться и сразу начали готовить лагман. Блюдо, которое прозвучало в игре «Что не так у шефа». Мы с Володей озвучили рецепт. Володя сделал это просто феерично.
1: Есть такое.
0: Как настоящий мужчина. Говорят же, что мужчины самые лучшие повара.
1: Не, секундочку, 3 звезды.
0: Ну, Мишлен где-то нервно курит. Мы это знаем. В общем, лагман — блюдо необычное. Блюдо, которое мы не так часто у себя готовим, потому что оно достаточно сытное. Для кого-то оно и даже жирное, я знаю, жалуется. Особенно мы же сейчас все на ПП, на ЗОЖе. И, ну, блюдо, ну, такое зимнее, я бы даже сказала.
1: Ну, главное, понимаешь, что желудок и вообще весь организм после вот этого вот скажет: «Спасибо, я насытился!»
0: И 3 дня не будет больше есть.
1: Вот!
0: Мы расскажем вам даже легенду о 3 путниках, благодаря чему появился тот самый лагман. У одного была только сковорода и немного вяленого мяса с мукой. Второй нес с собой редьку и 2 луковицы, а 3-й был учеником повара и ведал искусством смешивания специй. Они все объединились и, в общем, все сделали. Мимо проезжал китайский какой-то чиновник, который попробовал блюдо, пришел в восторг и приказал всем трактирам на Шелковом пути включить этот рецепт в меню. Поэтому, когда вы будете готовить лагман для своей семьи, можете вот такую шутку, прибаутку, легенду рассказать.
1: Ну, а я думаю, что вот как раз-таки семья, поскольку я нашел человека, который 14-м правильно ответил. Кстати, правильный ответ был брокколи.
0: Ну, не идет брокколи в лагман.
1: Вообще никак. Но было, но, подожди, как у меня обычно, секундка занудства. 89% ответили правильно. А вот как раз-таки все остальные, ну, кто в лес, кто по дрова, в общем, неправильно писали. Но семейка, которую я сейчас вижу вот в этом окошечке у нас на экране, Инна, вот, а как раз-таки она 14-я и правильно ответила, что это брокколи. 2057 — это последняя цифра ее номера телефона. Что мы можем сказать? Всей семьей куда?
0: В Дукорский Мамонтовок. Обязательно загадайте желание, когда подойдете к 400-летнему дубу желаний. Обязательно сходите на катамаран и веревочный парк. И вообще там здорово можно провести время. Ну, а мы с Володей, раз заговорили о Шелковом пути,
1: да,
0: отправимся в Пекин.
1: Обязательно. Поднебесная ждет.
2: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.
3: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно. Громко

0: Володя,
1: да.
0: Ты видел эти кадры из Пекина? Я думала, там саммит мировых лидеров, а оказалось, чемпионат по армрестлингу среди тяжеловесов.
1: Да, дядюшка Дональд, мастер своего фирменного приема «иди сюда, я тебя поцелую». Ну, как Брежнев, ну, честное слово. Когда он дергает собеседника за руку и ломает ему траекторию жизни, но товарищ Си, похоже, перед встречей 3 дня тренировал железный хват на своих шаулинских тренажерах.
0: Вообще молодец, не шелохнулся, стоял, как великая китайская стена. 14 секунд, Володя, Трамп пытался перетянуть его на свою сторону в прямом и переносном смысле. В итоге Пекин официально устоял, баланс сил в мире сохранен.
1: Да, дядюшка сразу перешел к делу и пообещал, что этот визит улучшит отношения. А Си Цзиньпинь в ответ тонко намекнул про ловушку. Это когда эти две сверхдержавы как, ну, сильно спорят, а у каждого гаджет вот так вот. И все заканчивается чем?
0: Ну, мы все знаем.
1: Неприятностями,
0: да. Неприятностями. Ну, какая там ловушка? Трамп привез же с собой Илона Маска, Тима Кука, там, где Apple, Tesla, все ловушки захлопываются исключительно контрактами. Главное, чтобы Трамп теперь на ужине не попытался перетянуть на себя тарелку с уткой по-пекински.
1: А, да, за китайской уткой нужен глаз да глаз. Ну, мы продолжаем, и я могу сказать о том, что очень скоро серьезные новости. А, да, от нашего прекрасного
0: ведущего Артема Титова.
1: Да, конечно.
0: Ждем в студии. Уверена, что он поужинал, как и все наши слушатели. Мы сегодня, видишь, и утку по-пекински вспомнили.
1: Да.
0: И лагман приготовили. Да. Поэтому, друзья, не отказывайте себе в удовольствии. Тем более на календаре май, 14 число, четверг. Мы всем желаем классного вечера.
1: И хорошего настроения.

0: Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Многие говорят, что май — это месяц, когда все будут маяться, если или женятся, или кто родился в мае. А я считаю, что это самый красивый месяц в году. Поэтому, друзья, наслаждаемся видом из окна, а я наслаждаюсь глазами Артема Титова, который зашел в нашу студию.
1: Ты хотела сказать видом, но быстро сориентировалась.
2: Это отличный комплимент отправил. Привет.
1: Я полностью согласен. Привет, ребята, привет всем слушателям. А давайте с вами как раз-таки поговорим о новостях, потому что время приближается к началу нового часа. И поэтому я хочу задать вам традиционный вопрос. Вот были ли у вас когда-нибудь попугаи в качестве домашних животных?
0: Володя, мне кажется, у тебя точно были.
2: Да, ласточки.
0: Ласточки были и голуби.
2: Да.
0: Но у меня, конечно, нет.
2: Нет, к сожалению.
1: Ни разу.
0: Но я расскажу.
2: Давай.
0: Я в гости ходила, у меня у друзей были попугаи. Я помню, что они съели все. Они расклевали там какие-то шторы, провода. Потом какой-то куда-то улетел этот попугай.
2: Невоспитанные прям.
0: Я помню, они сильно страдали из этих попугаев, поэтому я даже не мечтала.
1: Вот и я слышал две противоположные точки зрения. С одной, некоторые люди говорят, что попугаи — это очень умные, прекрасные птицы, которые замечательно понимают хозяина. А еще я слышал мнение, что это птицы прямиком из нижних глубин ада, которые полностью испытывают тебя на прочность. И вот сейчас я хотел бы, кстати, в одной из новостей поговорить о попугаях, потому что ученые говорят, что они очень и очень умные все же. Возможно, периодически прикидываются, что они не такие. Ну и в частности, попугаи понимают, как надо применять имя человека и даже свою кличку.
0: Ну, в общем, и всегда есть исключение, Артем, в любой ситуации.
2: Да, очень хотелось бы услышать это.
3: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Власти Беларуси отменили прохождение гостехосмотра в одном случае. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Речь идет о факте смены собственника транспортного средства. Согласно изменениям, теперь выданное разрешение будет действовать и в отношении нового владельца машины. Правовой акт содержит и ряд других корректировок. Например, транспортная инспекция сможет выдавать разрешение на функционирование диагностических станций. Жители Беларуси ввезли практически 40 тысяч подержанных машин из-за рубежа. Такой информацией за 4 месяца этого года поделились в Национальной автомобильной ассоциации. По словам специалистов, средний возраст импортируемого транспорта составляет 6 лет. Чаще всего люди стараются приобрести кроссоверы и внедорожники из США и Европы. Отмечу, что объемы ввоза подержанных авто вдвое превышают количество новых проданных машин за изучаемый период.
3: К новостям в мире.
1: Куба полностью исчерпала запасы жидкого топлива. Об этом заявил министр энергетики островного государства. По его словам, энергетическая система страны находится в критическом состоянии. Количество отключений электроэнергии резко возросло. Многие районы кубинской столицы Гаваны остаются без света до 22 часов в сутки. Такая ситуация значительно усиливает напряженность в городе. Пока что энергокомплекс острова работает за счет тепловых и солнечных станций, а также газовых установок. К новостям регионов. Наезд на инспектора ГАИ произошел в Минской области. Согласно предварительной информации, инцидент зафиксировали из-за пожилого водителя иномарки. Он наехал на правоохранителя, когда тот стоял у служебного автомобиля. При этом на машине работали проблесковые маяки синего и красного цветов. Пострадавшего доставили в больницу. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента. На место происшествия путешествие также выехал министр внутренних дел Иван Кубраков. И в завершение выпуска. Попугаи понимают концепцию имени. Так считает группа ученых из США. Они проанализировали поведение примерно 900 домашних птиц. Исследователи выяснили, что небольшая часть пернатых использует имя для прямого обращения к какому-либо представителю нашего вида. Также попугаи могут озвучивать собственную кличку, чтобы привлечь внимание хозяина. Кроме того, птицы способны упоминать имя человека, даже если его нет рядом. При этом специалисты отмечают, не все виды попугаев ведут себя таким образом.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 25 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Итак, о чем будем разговаривать? Наверное, о том, что за окном прекраснейшее солнце, которое еще пока не собирается уйти в закат, или же...
1: Что-то поинтереснее.
0: Ну,
1: я женщина, я к вечеру придумываю всегда идеи. Все самое интересное происходит после 7 часов. Кстати, на часах 19:12.
0: Да.
1: Решила я поговорить вот на фоне ТикТока, который я посмотрела. И, кстати, советую подписаться на ТикТок Минской волны. Интересный подкаст о том, что мы себе, вот современные люди, позволяем абсолютно все. Например, в понедельник съесть лобстера или устрицу. И не ждать Новый год, не ждать какой-то специальный день, когда можно.
0: Помнишь, то есть каждый день оливье?
1: Каждый день. Хоть летом, хоть зимой. У тебя нет как будто бы никаких ограничений. Мы люди искушенные всем. Вот раньше мама купила икру за месяц до Нового года. И попробуй только открой ее.
0: Цапай.
1: Ну, ты понимаешь, будет конфликт в семье. Или красную рыбу. Ты помнишь, как это все собирали?
0: От меня это точно пряталось.
1: По зернышку, чтобы на праздничном столе, ну, вот была полная чаша. Ну, это советские люди так делали.
0: Дело в том, что сейчас, ну, наверное, век, нет, да, век вот полностью достатка, вот этого уже не хватает, мне кажется.
1: Чего не хватает?
0: Не хватает на чего-то удивительного. Вот чтобы прям, да, вот прям вот так вот.
1: А я считаю, не хватает ограничений. Мы себе очень много позволять стали. А вот ты, например, откажи сегодня, вот, например, в течение этого дня я не буду есть... Ну, например, мясо. Или не буду есть икру. А ты суши вот захотел, и вечером они тебе приехали.
0: Да.
1: И это как будто бы уже, знаешь,
0: обыденность.
1: Перебор для...
0: Обыденность.
1: Ну, представь наших бабушек и дедушек.
0: Которые будут суши есть? Мне даже не могу представить, вот честно.
1: Они суши точно не будут.
0: Они там по-своему пиццу делали, батон пополам разрезали, 4 куска колбасы докторской. Вот это пицца была!
1: Да, я к тому, что мы живем в изобилии, и решила понять такой вопрос: праздники без повода. Нужно ли дарить цветы и подарки просто так, или это обесценивает значимость настоящих праздников?
0: Ну, давай спросим все-таки у наших слушателей 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм. Как вы действительно можете еще удивляться? Или же уже все? Уже вас ничего не удивит?
1: Живете каждый день в празднике.
0: Знаете, да.
1: Пишите, нам очень интересно.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Ну что, давай поспорим, а точнее нет, просто выскажем свое мнение.
2: Ну вот ты когда-нибудь дарил близкому человеку цветы без повода?
1: Да.
2: Обычный вторник.
1: Обычный вторник.
2: Не провинился ты?
1: Не провинился я. Я увидел в магазине обалденный цветок в горшке.
2: Угу.
1: Честно. Вот, и принес домой.
2: Ну, я, кстати, тоже такие подарки получаю. И вообще считаю, что это здорово, когда мужчины, ну, вот если мы к цветам...
1: Это практично.
2: Ну, в горшке, понятно, это практично. Но я в целом хочу сказать, что когда мужчина дарит тебе букет, ну, таким образом, внимание, будний день обычный, не надо ждать 8 марта, либо день рождения, либо какой-то знаковый день, там, годовщина свадьбы, первое знакомство,
1: перечислять свидание. Не будем, просто мы говорим о том, что если человек пришел и вот высказал свои чувства без повода, ну, наверное, это все-таки цепляет.
2: Ну, есть, знаешь, главных 5 языков любви.
1: О, начинай.
2: И психологи даже говорят, что спонтанные знаки внимания стимулируют выработку дофамина и окситоцина у обоих партнеров. И подарок без повода транслирует сильный подсознательный сигнал. Я думала о тебе, даже когда нас ничего не обязывало к этому. И это укрепляет эмоциональную привязанность и снижает уровень тревожности в паре. Поэтому и это работает как со стороны мужчины, но так со стороны и женщины.
1: Знаешь, со стороны женщины иногда в глазах виден «а в чем подвох?».
2: Да, типа цветы подарил, значит изменяет.
1: Значит, Так, что произошло? Карточку потерял зарплатную? Или машину мою любимую разбил? Или...
2: Ну, что-то случилось, как будто бы, да? Просто так, сразу тревога. Но нет, если вы здоровый человек, и психика у вас не травмирована, то вы
1: подожди, я просто сделал, просто в эфире подумал.
2: Семейные терапевты говорят, что и другая сторона.
1: Ну-ка.
2: Что слишком частые подарки просто так могут вызывать у принимающей стороны чувство неловкости и скрытого долга. Ну, то есть, если тебе что-то подарили, то ты как будто бы должен что-то взамен. И вот как ты сказал, спонтанные вот эти подношения, как микроподкуп, какое-то чувство вины.
1: Да, вот оно
2: что?
1: Вот застряет какое-то. С одной стороны, вроде как бы и приятно, а с другой стороны, начинаешь прогонять. А что не так?
2: Да, вот это тоже работает, к сожалению.
1: И мы говорим о том, что мы просто привыкли к серости и хотим праздника.
2: Но праздник, если too much, как говорит сейчас молодежь, это становится обычным будничным букетом цветов. И если тебе муж дарит там по вторникам букет цветов, и у тебя не всегда есть в вазе, ты уже к ним относишься как к фону, как обычный, обычный день, ничего страшного. Вот стоят цветы и стоят новые.
1: В понедельник выбросил, а во вторник появились новые, правильно?
2: Это тоже как бы
1: нет,
2: очень.
1: Это даже не интересно.
2: В общем, видите, как мужчины мыслят? Неинтересно. А нам... Интересно.
1: А вам тоже неинтересно?
2: Ну, со временем, да.
1: Ну, конечно,
2: уже
1: привыкаешь. Это как любимая дырка в твоем любимом носке.
2: Ну, пусть будет так. У меня такого нет. Но я хочу сказать, что если мужчина... Давай так, развивать креатив.
1: Ну, давай.
2: Мужчина в один вторник подарил букет цветов.
1: Ага.
2: Следующий вторник он может подарить парфюм.
1: Машину,
2: через вторник, у кого какие финансовые возможности.
1: А еще через один вторник просто не пришел домой.
2: Потерял. Потому что надо работать, купить машину и цветы.
1: Вот-вот.
2: Пишите ваше мнение, подарки без повода, 8029-1010-307.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Ну что, можно ли дарить подарки без повода, не ждать какой-то специальный день? Задали мы вопрос нашим слушателям, и прилетело, я тебе скажу, много сообщений.
2: Да, хорошо. Ну.
1: Ольга написала: цветы по календарю, то есть 8 марта или день рождения, это обязаловка и обязательный налог на отношения. Мужчины покупают их, потому что надо. А вот одна роза, принесенная в дождливый ноябрьский вторник, просто так, это чистая романтика и настоящее проявление чувств.
2: Ну, а вот Игорь написал о том, что обожаю делать сюрпризы жене без повода. Увидел красивое пирожное или забавную чашку, купил. Это держит наше отношение в тонусе уже 10 лет. Зачем ждать дату в паспорте, чтобы порадовать любимого человека? Ну, молодец.
1: Ну, здорово. Да. Наталья написала, наша слушательница. Ну-ка. В нашей жизненной суете, вечной спешке, куда-то, зачем-то, думаю, что должны происходить приятности для души, для слуха, для взора. Пусть не каждый день, пусть не часто, но время от времени должно случаться приятное чудо, которое вдохновляет человека. Иначе жизнь станет однообразной рутиной, просто болотом. Подарки без повода – это весьма приятные приятности, а они доставляют радость и душевный подъем.
2: Спасибо, Наталья. Я могу сказать одно. Сергей вот тут прагмат полностью. Вот, ну понятно, человек написал о том, что ему 45 лет, и праздник на то и праздник, чтобы он был редко. У нас в обществе и так культура потребления. Скупаем все подряд. Давайте оставим цветы и подарки их законным датам, вот, чтобы они сохраняли свою магию и торжественность.
1: Надо подписать «домовитый».
2: Да. Я такой.
1: Но я считаю, что не надо себе ни в чем отказывать. Жизнь, она на то и нам и дана для того, чтобы радоваться.
2: Эх, лобстеры сегодня вечером.
1: Гуляем на все. В общем, а мы расскажем, можно ли на шашлыки съездить в ближайшие дни, потому что погода, она все-таки играет важную роль в нашей жизни.
0: Как дома шоу.

0: о погоде.
1: Белгидромет говорит, что завтра практически нигде осадков не будет. Лишь в восточных районах страны пройдут небольшие дожди. Ночью утром туман, ветер переменных направлений, умеренная температура воздуха, минимальная ночью 1,7 по востоку, 8,11, максимальная днем составит от 12 по северо-востоку и до плюс 23 по юго-западу страны.
2: На эту ночь нам говорят следующее. Плюс 5, плюс 7 – это температура, которая с ветром переменным. Но в некоторых местах, особенно по западной части Минска, плюс 2, плюс 4. И с утра возможен туман. А вот днем нам говорят 18-20, ветер переменный. И, конечно же, без осадков.
1: Май, давай нас не подведи. Хочется подзагореть хотя бы в последние недели, чтобы в лето вступить уже с каким-то бронзовым загаром.
2: Ну вот. И с улыбкой, конечно же. На этом прощаемся. Говорим всем хорошего настроения. Это было «Как дома» шоу.
1: Володя Николайчик.
2: И Вика Красовская.
1: Всем пока.
2: Пока.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная, облачность без осадков, ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: МВ Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Реклама на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.